0: Слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус ФМ. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будил.
1: Радиус FM.

0: Давай нам.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве плюс 25-27, в Минске 26-28 тепла, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте 29-31 градус. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай ТОП-ЧАРТ в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: РАДИУС ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 2 минуты в стране, ты слушаешь Радиус FM, и вот кажется, буквально недавно ныли понедельник, начало рабочей недели, все дела, ну, с другой стороны, рассказывали про хорошую погоду, про то, что наконец-то все циклоны отступили, а вот уже и среда, вот уже и серединка, остается, ну, если мыслить позитивно, конечно, не так уж и много времени до пятницы и до выходных. Вот на этой позитивной ноте я предлагаю начать наш сегодняшний эфир и рассказать о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твоя звездная инструкция на среду.
1: Далее улыбнула, мы начнем этот день с порции крутых мемов и шуток из интернета.
2: А еще пока ты спал, расскажем о якутской деревне, жителям которым не позавидуешь.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Привет тебе, рассказывай, что там по новостям.
3: Привет, расскажу, что вдохновляет нашу теннисистку Арину Соболенко и о славянском базаре в Витебске.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко продолжает работать в регионах. Накануне президент посетил экспериментальную базу Остия в Варшанском районе, где несколько лет назад закупили 1200 датских красных коров. Цель – вывести отечественную породу к 2030 году. Однако белорусский лидер констатировал, реализация проекта идет слишком медленно. Александр Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению таких буренок в стране. 35-й славянский базар в Витебске стартовал и сразу взял высокую ноту. В программе более 300 мероприятий на 30 площадках, свыше 7 тысяч участников из более чем 40 стран. Безвизовый режим для гостей из 71 государства добавил 1000 голосов. Сегодня пройдет второй тур детского конкурса, презентации выставок, сольные концерты и торжественный подъем флага фестиваля. Главная атмосфера дружбы, объединяющая всех. Дональд Трамп передумал брать 20% за проход через Ормузский пролив. Президент США заменяет этот сбор торговыми и инвестиционными соглашениями. По его словам, пролив открыт для всего судоходства, кроме иранских судов. США будут блокировать только корабли, идущие в Иран или связанные с иранскими грузами. Трамп изменил решение после переговоров со странами Персидского залива. Власти Мюнхена ввели запрет на использование питьевой воды для полива садов, наполнения частных бассейнов и мытья машин. Все дело в засухе. Исключение сельхозугодья и кладбища. Ограничения действуют с 9 утра до 7 вечера. Призывы экономить не сработали. Потребление воды в жару превысило 400 миллионов литров в день вместо обычных 300-350. Запрет введен как минимум до 1 августа. В случае продолжения засухи его могут продлить. Ранее уже отключили фонтаны и прекратили мыть муниципальные машины. Накануне первая ракетка мира Арина Соболенко открыла теннисные корты рядом со своей родной школой в Минске. Корты названы в ее честь. На них будут тренироваться молодые теннисисты и любители. Соболенко провела мастер-класс для юных спортсменов и с дюшор смена поделилась советами и раздала автографы. Возвращение в родную школу вызвало у нее особые эмоции. Теннисистка отметила, что такие встречи вдохновляют не только детей, но и ее саму. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости. О погоде далее. По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле от 28 до 30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 11 минут на Радиус FM. И прямо сейчас, как и обещали, звездная инструкция. Мы отобрали самые позитивные гороскопы, которые удалось найти в интернете. Сейчас расскажем про наши знаки, а потом посмотрим, и как у тебя день пройдет. Юль, у тебя что?
2: Оцениваю финансовые риски.
1: Ага, сегодня ты такой.
2: Оцениваю в большинстве случаев неадекватно.
1: Да, тем более не свои. Не свои риски, приятницы. Так, а мне сегодня звезды говорят, что размер все-таки имеет значение. Ну что ж, посмотрим. Да, это прогнозы для нас. Теперь посмотрим, какой среда будет у тебя.
3: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня особенно внимательно относитесь к мелочам. Одна упущенная деталь может обернуться большой проблемой.
1: Тельцы, не сопротивляйтесь внезапной идее. Вполне возможно, она окажется не такой уж и плохой.
2: Близнецы, ваше хорошее настроение сегодня будет настолько заразительным, что им стоит делиться с окружающими.
1: Раки, прежде чем воплощать навязчивую идею, честно оцените, во что она вам может обойтись.
2: Львы, не позволяйте спешке сбить вас с пути. Двигайтесь к цели спокойно и последовательно.
1: Девы, сегодня многое зависит от ваших решений, поэтому принимайте их взвешенно и ответственно.
2: Весы, вы легко справитесь с любыми жизненными трудностями, но не спешите делиться ими с впечатлительными людьми.
1: Скорпионы, если будете уверены в своей цели и не позволите сомнениям взять верх, обязательно добьетесь желаемого.
2: Стрельцы, сегодня вам может понадобиться дополнительный источник энергии, но не переусердствуйте.
1: Да, не забывайте, четверг-пятница еще впереди рабочие дни. Козероги, если кажется, что всю работу делаете только вы, возможно, пришло время пересмотреть распределение обязанностей.
2: Ну или, возможно, вам не кажется.
1: Да.
2: Водолеи, присмотритесь к своему окружению. Возможно, настало время сменить компанию.
1: Да, такое бывает. Рыбы, не тратьте силы на иллюзии. Сегодня здравый взгляд на ситуацию поможет избежать лишних переживаний.
2: А наша следующая рубрика тоже поможет тебе избежать лишних переживаний. Только позитив, только хорошее настроение. Через парочку минут улыбнула.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время улыбаться и дарить себе хорошее настроение. 7 часов 19 минут в стране. Это Радиус FM. Поехали.
2: У меня такая, на подумать. Можно ли про творчество современных исполнителей сказать, что это вокал? Можно, но написав слово отдельно.
1: Хорошее, хорошее. Я тогда оттеню, знаете ли, от этого вокала. Просто наблюдение. Человек очень нерациональное существо. Ведь только он может всячески избегать бесплатную физкультуру в школе, в универе, чтобы потом в 22 года купить абонемент в спортзал.
2: Да, и его иногда тоже избегать.
1: Да, через парочку минут, пока ты спал.
0: На Радиус FM. Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Реклама. Радиус FM.

0: незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 26 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы тебе расскажем о якутской деревне, жителям которой не позавидуешь.
0: Пока ты спал.
2: В Якутии медведь ворвался в 4 дома и устроил погром.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, около 6 утра медведь прошелся по веранде одного из домов.
1: Угу.
2: Пока хозяева спали, но им повезло, он оттуда ушел. Потом он проник еще в 2 дома, там никого не было. Он просто разбил мебель и зачем-то разворошил все внутри. И вот вечером он уже пошел выламывать запертую дверь в доме, где сидел мужчина и его маленький сын. Благо, хозяин успел подняться на 2-й этаж, да, убежать вместе со своим сыночком, потом быстренько оттуда прошмыгнуть на крышу и вызвать помощь по телефону. Пришли охотники, выследили зверя, все ликвидировали в 200 метрах от жилых домов.
1: Слушай, ну вот учитывая, что я очень сомневаюсь, что в деревне в каких-то из домов нет еды, готовой еды, не готовой еды, там сырого мяса, не сырого мяса, неважно. Я не верю в то, что этого там не было, значит, он искал не еду, а получается искал пятачка или искал шарик, да, по классическому мультику. Ну, а если серьезно, жуткое. У нас часто попадаются видосы о мишках, которые бегают там где-то по деревне, да, видела, где-то там вдоль дороги он бежит. Но там маленькие мишки. Хотя с ними тоже есть опасность, где маленький мишка. Наверняка где-то неподалеку его мамка, которая не очень оценит, если ты даже кормить начнешь этого медвежонка бедного или как-то пытаться спасать, матери не объяснишь. А тут взрослый медведь. Чуть раньше была новость о фермере, который спасся благодаря какому-то противомедвежьему спрею. Знаешь, есть и перцовые баллончики против людей, которые у тебя закурить спросят, да, или телефон. Вот, есть точно такие же, но против медведей. Вот исходя из частоты появления таких новостей, мне кажется, надо закупаться.
2: Да, нужно будет прикупить.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Доброго утра, привет тебе, 7.31 на Радиус FM, это Пробудители, мы продолжаем, впереди тебя ждет море классной музыки, море подарков, море позитивной информации, сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса мы сыграем в Эйс Вентуру, музыкальный перформанс ждет тебя, справишься с заданием, классный подарок твой.
2: А потом улыбнула еще немножечко хорошего настроения из сети.
3: А прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска вполне свободно, особых затруднений нет. Так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске днем 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле 28-30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет! 7 часов 38 минут на Радиус FM. Ну что, подарки обещали очень скоро. Они будут через 5 минуток. Мы будем играть в Эйс Вентуру. Странный трек. Крутой подарок. Мы все это для тебя приготовили. Осталось только попасть к нам.
2: Ну а пока что оставляй заявку на участие в нашем Телеграм. Заходи в группу Радиус FM. При входе в группу внизу есть значок сообщения. Так вот, нажимай на него и пиши свой номер телефона.
1: А подарок-то какой крутой, беспроводные. Брендированные наушники от нас ждут тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Полная тележка удачи в Евроопт. Главный приз – 150 тысяч рублей. И еще два приза по 100 тысяч рублей. А также 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.europt.by. Городской телефон 388 76 76.

0: 2.49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет! 7.41 на Радиус FM. Время играть, время дарить подарки. И прямо сейчас мы будем играть в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
2: Правила очень просты. Мы берем кусочек из трека, где одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если наш игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, он получает классный приз – брендированные беспроводные наушники от Radius FM.
1: Ну что, будем знакомиться с игроком. Даша сегодня с нами играет. Дашенька, доброе утро, привет тебе.
3: Да, доброе утро.
1: Как твое утро, что делаешь?
3: Ой, хорошо. Еду в Минск.
1: В Минск едешь? Откуда ты едешь?
3: Да. Еду из Гомеля.
1: Из Гомеля.
3: Поступать,
1: Гомелю. Да. Да, Гомелю. Привет. Поступать?
3: Да.
1: Какая?
3: Да, поступать.
1: Куда будешь поступать?
3: В БНТУ.
1: В БНТУ будет. И кем ты будешь, когда вырастешь?
3: О, когда вырасту, не знаю.
2: Учеником
3: пока, наверное,
2: БНТУ.
3: Что-то экономическое.
1: Что-то экономическое. Слушай, ну удачи тебе. Пусть у тебя все обязательно получится.
3: Спасибо.
1: Ну а сейчас давай с тобой поиграем. Смотри, кусочек песни сейчас для тебя прозвучит. Одно слово спрячем, три варианта предложим. Готово?
3: Готово.
2: Давай слушать.
4: И слово

0: Мне было плохо, больно, пусто без тебя.
1: Как же ей там было без него?
0: Плохо, больно или пусто?
2: Пусто, может.
1: Пусто, думаешь?
2: Может быть, пусто, да.
1: Ух ты, Даша, сегодня заряженная на поступление, конечно. Давай проверять.
3: Мне было пусто без тебя, и воздух...
1: Да!
0: Великолепно! Наш стакан наполовину полон.
1: Да, не нам пусто. Даже не пришлось, моя ненавистная фраза со школы и с универа, тянуть тебя за уши. У тебя все получилось, у самой ты справилась. Умничка, мы тебя поздравляем.
0: Беспроводные брендированные наушники достаются именно тебе.
4: Пробудитель. На Радиус ФМ. Реклама. Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Сыр белорусское золото 12,49 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
5: Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получайте триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33-284-66-66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
4: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Это Радиус FM, это Пробудители, 7.50 в стране. И прямо сейчас мы подарим тебе еще вот такую маленькую частичку хорошего настроения из интернета.
2: У меня такое социологическое замечание. Угу. Мужчины в семейной жизни гораздо счастливее женщин. Они в брак вступают позже и умирают раньше.
1: Ну, спасибо. Хорошо. А у меня вот такая. Яков Моисеевич показал максимальный уровень IQ. Он таки отказался проходить этот тест бесплатно.
2: А, вот он. Класс.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Самого доброго, самого прекрасного и отличного утра тебе. Привет! 7 часов 59 минут на Радиус FM. Море подарков у нас приготовлено для тебя на этот час. Море улыбок, море полезной информации. Все это обязательно будет, но сейчас расскажем о планах на самое ближайшее будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнул и продолжим этот день с порцией классных мемов и шуток из сети.
1: Далее финал. Да, ты не ослышался. Финал скорости звука на этой неделе. Мы раньше подведем итоги, и судьба аэрогриля решится уже совсем скоро, не пропусти.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, какая страна первая вошла в финал чемпионата мира по футболу и немного о белорусских санаториях.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: Александр Лукашенко ознакомился с перспективами сотрудничества Витебской области с Узбекистаном. Речь идет об инвестициях и приглашении на работу граждан этой страны. Президент подчеркнул, это выгодно Беларуси, особенно Витебской области. Белорусский лидер заявил о готовности строить предприятия, обеспечивать жильем и соцусловиями приезжих. Также рассматривается привлечение кадров и в Могилевскую область. Уже прибыли 250 человек, дополнительно ожидают еще 5000. Цены на путевки в белорусские санатории уравняли для граждан Беларуси и России. Экспортных и внутренних тарифов больше нет. Около 60% постояльцев наших здравниц – россияне. Спрос на отдых растет. Продажи прошлым летом вдвое превысили показатели 2024 года. На осень спрос вырос на 10-15%, а на лето 2026 большинство популярных санаториев заняты на 100%. Наши здравницы выбирают за качественную медицинскую базу. До конца 2026 года в Минске заменят около 11 тысяч газоразрядных ламп на светодиодные. Первыми станут МКАД и Проспект Независимости. Это позволит сократить потребление электроэнергии на уличное освещение до 40%. До 2030-го планируют заменить 70 тысяч единиц оборудования. Также разрабатывается архитектурное освещение для 30 объектов вдоль МКАД, второго транспортного кольца и третьей линии метро. Из-за экстремальной жары Франция резко увеличила отбор газа из подземных хранилищ. Летом газ массово используют для производства электроэнергии. В первой декаде июля страна израсходовала максимальный для этого периода объем топлива за последние годы. Ежедневно тратится более половины от того, что удается закачать. Темпы пополнения резервуаров упали до исторического минимума. Если тенденция сохранится, зимой страна рискует остаться без газа. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании обыграла Францию со счетом 2-0. Решающий гол на 58-й минуте забил Педро Порро. Еще один гол Ламина Ямаля отменили из-за офсайда. Французская атака во главе с Мбаппе была полностью обезоружена прессингом. Испанцы заслуженно вошли в финал. Французы практически не создали опасных моментов у ворот противника. И последнее. Уже в этот четверг, 16 июля, мы подведем итоги музыкального теста. Это твой последний шанс стать участником розыгрыша умной колонки Яндекс.Станция Лай-2. Заходи на сайт radiosfm.by и оценивай треки. Если начал, но бросил на середине, обязательно заверши тест полностью, иначе система тебя не учтет. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле от 28 до 30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, перед нашей большой игрой, перед нашим грандиозным финалом скорости звука хочется поднять тебе немножечко настроение в нашем «Улыбнуло, лови мемы и шуточки из интернета».
2: Приходит ветеринар к терапевту. Терапевт ему говорит: «На что жалуетесь?» Ветеринар такой: «Батенька, так каждый может».
1: Да, ты попробуй, как у меня. Хорошо, у меня такая, простите заранее за нее. Чтобы хоть как-то заинтересовать Буратино, Мальвина сделала себе татуировку в виде камина. Напоминаю, через 5 минут финал скорости звука. Главный подарок этой недели аэрогриль. Его судьба уже решится сегодня, здесь и сейчас. Но даже если что-то не срастется, поощрительный приз, брендированная майка от Радиус FM, тоже ждет своего обладателя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.15 на Радиус FM, и скоро мы будем играть в финал скорости звука.
2: Каждый день мы выбирали с помощью рандомайзера участников, которым нужно было сделать ставку, за сколько секунд они смогут отгадать популярный трек. Участнику нужно будет сделать ставку от 1 до 5 секунд, и чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на победу.
1: И какие же приятные условия на этой неделе. До этого дня никто ничего не угадал, ни за какое количество секунд, поэтому у игрока сегодняшнего полный карт-бланш. Можно будет выбрать любое количество, и в целом это будет автоматическая победа, если все срастется. Для того, чтобы стать участником, заходи в наш телеграм Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
2: Главный подарок этой недели — Айра Гридли. Сегодня мы узнаем, кому же он достанется. Ну а если вдруг так получится, что не достанется, то ничего страшного, ведь сыгравшему с нами мы по-любому дарим брендированную майку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: акционной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Бай готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
5: ИИ-помощник. Нормативка Бай. Быстро, четко, надежно.
6: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: Дискаунтер «Игрушек». Завжди тут цены цуд. Морозиво «Белый полюс» и «Наше детство» 99 копеек за 70 граммов. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Игрушеку». Подробности на сайте «Игрушек.рок.бэй» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липня.
8: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 22 минуты в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас финал скорости звука.
0: Скорость звука.
3: Правила просты. Участнику нужно будет сделать ставку, со скольки секунд он сможет отгадать трек популярного исполнителя. И чем меньше секунд он выберет, тем больше у него шансов на успех. Но так вышло, что сегодня у нас финал, и до этого никто ничего не отгадал, поэтому у нашего участника шансов максимальное количество. Но даже если вдруг по каким-то причинам у него не получится отгадать, ничего страшного, мы по-любому подарим ему поощрительный приз. Это брендированная майка от Радиус FM. Ну а главный подарок — это аэрогриль.
2: И сегодня утром с нами играть будет Алексей. Лёш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро, привет, страна.
2: Да, как там твои дела, как твое утро проходит, что делаешь?
4: Сейчас еду в город Могилев. Вот остановился под солнышком и хочу выиграть.
2: Красавчик. Класс. Могилеву привет. Все супер, все обязательно получится. Леш, ну, я тебе уже рассказывал, выпендриваться тут особо я не вижу смысла, потому что любое количество секунд, любое количество баллов принесет тебе победу. Что выбираешь?
4: Конечно, 5.
2: 5, все правильно, 5 секунд выбрал, 1 балл заработал, но даже этого 1 балла будет достаточно. Смотри, послушать можно только один раз. Ничего потом переспрашивать нельзя. Поэтому у тебя будет всего 1 попытка, и ответ нужно будет дать максимально быстро. Готов ты?
4: Готов, поехали.
3: Слушаем.
2: От такой бодрящий хит.
4: Это винтаж.
2: Так, давай.
4: И это мой знак Водолея.
3: Ты Водолей?
4: Да, я Водолей, 30 января, день рождения.
3: Обалдеть, нужно давай проверять.
2: Красавчик! Да, Леша, это победа. Эти овации, эти аплодисменты звучат в твою честь. Ты не просто в Могилев едешь, ты едешь, и тебе теперь каким-то образом нужно еще за аэрогрилем вот такой петлю дать, в Минск заехать. Но это ли не чудо? Все
3: как
2: получилось.
3: Говорится, отдали аэрогриль знаку Водолея, и ни о чем не жалеем. Мы тебя поздравляем, аэрогриль твой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Самого доброго утра, тебе привет, 8 часов 30 минут на Радиус FM. Если ты думаешь, что на этом у нас подарки закончились, все, Аэрогриль нашел своего счастливого обладателя, то нет, впереди еще море игр, море полезной, хорошей информации, об этом сейчас и расскажем.
3: В ближайшие полчаса мы сыграем в НИИ и вне тут. Современная проверка твоей интуиции не за горами. Приготовься отличать искусственный интеллект от реального человека и принимать подарочки.
2: А потом улыбнула, закроем этот час мемами и шутками из сети.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по проспекту Машерова и улице Козлова от улицы Даумана до Золотой Горки. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. Днем в Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле 28-30 выше нуля, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivobraslov.by. Организатор ООО «Левел Групп» плюс 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 38 минут в стране, это Радиус FM, и через 5 минуток наш интерактив «Не и им не тут», где мы с твоей помощью попробуем отличить голосовое, созданное искусственным интеллектом, от голосового, которое создал реальный человек.
3: Если хочешь с нами, заходи в нашу группу Радиус FM в Телеграм, ищи там значок сообщения, он похож на значок переписки, нажимай на него и пиши свой номер телефона и название «Не и им не тут».
2: Ну а через 5 минут мы сыграем с двумя слушателями, а победитель получит фитнес. Фитнес-бутылку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.

0: колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком полуфабрикат всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
4: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
2: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-Плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт.
5: Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.европ.бай. Городской телефон 3 188-76-76.
6: Реклама.

0: Schaff, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht.
1: Пробудители. На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 45 минут в стране. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в «Не и им не тут».
3: «Не и мне тут».
4: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно будет понять, где же чье голосовое, и в случае, если он отгадывает, забрать свой приз, брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
2: Ну что, и сегодня утром Борис у нас на передовой вот этой войны с роботами и с искусственным интеллектом. Борис, доброе утро, привет.
5: Доброе, да, как, я на месте.
2: Как твое утро, что делаешь?
5: Ну, вот, с велопрогулки только приехал.
4: Какой класс.
2: Молодец.
4: На спорте, Борис.
2: Ну, потому что к этой войне, конечно, надо готовиться с искусственным интеллектом, вот с этими вот видосиками.
4: Нужно быть сильнее.
2: Да, нужно быть сильнее. Итак, смотри, два голосовых сейчас для тебя звучат, потом будем с тобой разговаривать. Готов слушать?
5: Да, я слушаю.
4: Первое.
6: Течет ручей, бежит ручей.
4: И второе.
7: Течет ручей, бежит ручей.
2: Первый женский голос, второй мужской. Что скажешь?
5: Ну, пальцем в небо. Пускай первый будет ИИ.
2: А женский голос, ты думаешь, это искусственный интеллект?
5: Ну, да. Да, я что-то не понимаю.
2: Я понял. Ладно, хорошо. Ну, автор в любом случае у нас на линии. Все, что нам остается сделать, это поздороваться. Автор, доброе утро.
8: Доброе утро.
5: Проиграл.
2: Обхитрила. Вика записала для нас это чудесное голосовое сообщение. Викуль,

0: на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: Нужна поездка? Есть Брокарт. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокарт. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый Бариста Мио. 11,99 за 225 грамм. Гель для душа Санфита в ассортименте. 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
6: Реклама.
7: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не повредит. 8 часов 51 минута в стране. Это Радиус FM, и у нас улыбнула.
2: Доярка с 25-летним стажем работы забирается по канату за 2 секунды.
1: Хорошо, я представил. А у меня вот такая. Когда у вашей девушки вдруг появилась шуба, а вы тут ни при чем, гордитесь собой. Она с вами не из-за денег.
2: Что есть, то есть.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM. Подарки, полезная, смешная, забавная информация у нас не заканчивается. На протяжении еще одного часа мы будем вместе с тобой в дружной компании, а сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой персональный гороскоп на сегодня, не пропусти.
1: Далее улыбнула, продолжим этот день вместе с мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот расскажем, почему мужчина отказался вести свою жену с новорожденным ребенком в машине.
1: Негодяй какой, скоро узнаем. Знаешь почему? Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе. Рассказывай, какие новости.
3: Привет. Расскажу о вступительной кампании в вузы, а также о перезапуске Элвина и Бурундуков.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: В ходе рабочей поездки в Усть Александр Лукашенко познакомил Хакима Андижанской области Узбекистана с белорусскими подходами к животноводству. Президент показал требования к помещениям, оценил робота для доения и угостил гостя местной молочной продукцией. На столе были мясо, птица, высокобелковые напитки, в том числе безлактозные. Факт, что узбекский гость присутствовал от начала до конца, говорит о доверии и готовности к партнерству. За первые два дня основной приемной кампании в белорусские вузы документы подали более 20 тысяч абитуриентов. Процесс идет планово, очередей нет благодаря электронной очереди. В этом году ею воспользуется примерно половина поступающих. Прием документов в колледже на среднее специальное образование начнется 18 июля. Планируется принять около 39 тысяч человек. Приоритетные направления – инженерные, педагогические, медицинские и аграрные специальности. В Витебске продолжается славянский базар. Накануне открылась выставка Никаса Сафронова, стартовал детский музыкальный конкурс «За Беларусь поет Елизавета Цуприк из Бреста». В центральном спорткомплексе прошел рок-концерт с участием Пикника, Елфимова и Чиж и Ко. Настоящая сенсация: в художественный музей прибыла картина Марка Шагала «Над городом» из Третьяковской галереи. Ее представят зрителям 16 июля в день официального открытия фестиваля. Национальная энергетическая система Кубы вышла из строя в третий раз с начала июля. Практически вся территория страны снова осталась без света. Предыдущие коллапсы произошли 6 и 10 июля. Причины аварии не уточняются. Энергосистема острова продолжает испытывать серьезные проблемы. Франшиза «Элвин и Бурундуки» получит перезапуск. В планах цифровой контент и полнометражный фильм для кинопроката, релиз которого запланирован на вторую половину 2028 года. Герои станут инфлюенсерами, будут сниматься в клипах и реагировать на культурные события в соцсетях. «Бурундуки» должны попадать в дух времени и следовать за поп-культурой, пояснили создатели. Проект ориентирован на аудиторию онлайн-платформ вроде YouTube. Коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на «Царская бай» по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: В Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле от 28 до 30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 8 минут на Радиус FM. И прямо сейчас наш традиционный утренний инструктаж по версии звезд. Юль, что тебе гороскопы наобещали?
2: Оценить, сколько мне обойдутся мои идеи.
1: Ага, хорошо. А мне звезды напоминают, что сегодня размер имеет значение. Остается дождаться завтрашнего дня. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой среда будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, Овны, сегодня особенно внимательно относитесь к мелочам. Одна упущенная деталь может обернуться большой проблемой.
1: Тельцам звезды рекомендуют не сопротивляться какой-то внезапной идее. Вполне возможно, она окажется не такой уж и плохой.
2: Близнецы, ваше хорошее настроение сегодня будет настолько заразительным, что им стоит делиться с окружающими.
1: Здорово, Раки. Прежде чем воплощать навязчивую идею, честно оцените, во что она вам может обойтись.
2: Львы, не позволяйте спешке сбить вас с пути. Двигайтесь к цели спокойно и последовательно.
1: Девы, сегодня очень многое зависит от ваших решений, поэтому принимайте их взвешенно и ответственно.
2: Весы, вы легко справитесь с любыми жизненными трудностями, но не спешите делиться ими с впечатлительными людьми.
1: Скорпионы, если будете уверены в своей цели и не позволите сомнениям взять верх, обязательно добьетесь желаемого.
2: Стрельцы, сегодня вам может понадобиться дополнительный источник энергии, но не переусердствуйте.
1: Козероги, если кажется, что всю работу делаете только вы, возможно, пришло время пересмотреть распределение обязанностей.
2: Водолеи, присмотритесь к своему окружению. Возможно, настало время сменить компанию.
1: Ну и, наконец, рыбы. Звезды рекомендуют не тратить силы на иллюзии. Сегодня здравый взгляд на ситуацию поможет избежать лишних переживаний.
2: Но еще поможем тебе избежать лишних переживаний мы, потому что через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» будем поднимать тебе настроение.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет. 9 часов 16 минут на Радиус FM. Мы приготовились дарить тебе хорошее настроение. Готов ли ты? Сейчас посмотрим.
2: Скорее бы уже холода. Можно будет спокойно сидеть дома. А ты вот сидишь все лето дома, и вот что-то неспокойно.
1: Да. А у меня, смотри, вот такая. Невнимательный парень на сообщение от своей девушки: «Дорогой, у меня умер хомяк», по привычке ответил: «Я тоже». Ну, знаешь, это достаточно безопасный ответ в любом случае. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире, мы расскажем тебе, почему мужчина отказался вести свою жену с новорожденным ребенком в машине.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро.
4: Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+. Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно. Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля. Гриль баски свиные с черным перцем, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
7: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
7: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет, 9.24 на Радиус FM. Самое время поделиться интересными новостями. Сейчас расскажем, почему мужчина отказался вести свою жену с новорожденным ребенком, его ребенком, в машине.
0: Вот это поворот.
3: Супруга родила ребенка. И, ну, вот настал черед забирать их из роддома. Муж приехал, посмотрел на них, такой: не, тачка у меня новая, мало ли еще там, в салон загадите, давайте-ка сами. И уехал. Ну на что? Просто бедная женщина не знала, как реагировать. Она была в шоке. Она вызвала такси, ей помогли медсестры, да, посадили ее в такси.
2: Съездила в ЗАГС по пути, развелась, я так понимаю, нет?
3: Ну, не совсем так. Она решила позвонить матери своего супруга и нажаловалась ей. Абсолютно правильно сделала. А машина как взялась у этого мужчины? Дело в том, что машину-то ему как раз-таки и подарила его мама, то есть бабушка этого семейства. Она настолько сильно разозлилась, она пришла в шок с этой ситуации. А из-за того, что она подарила, машина еще была оформлена на нее, она ее быстренько продала, деньги взяла и отдала своей невестке, а внуку, нерадивому внучку, подарила убитый минивэн и говорит: будешь вести себя теперь хорошо.
2: Слушай, ну здорово, здорово, сыночка, с ним хорошо в лес ходить, в него, говорят, много грибочков помещается, если ты понимаешь, о чем я. А у меня такое ощущение, что это про моего отца новость на самом деле, ну не то, чтобы меня там не встретили из роддома, в смысле моя мама со мной добиралась на такси, но у меня реальные флешбеки из детства, когда, не дай бог, у тебя крошечка от булочки падала куда-нибудь там на сиденье или на пол, все, мне уже собирали вещи, уже вот этот билет кунцевщина детдом был приобретен для меня, поэтому я, знаешь, научился вот за долгие годы как-то всасывать на лету вот эти крошки, чтобы они никак не касались машин, потому что у папы, видимо, какой-то сенсор-датчик стоял, как только крошка падала, все, сразу дверь открывалась, сиди вот это пылесосить, деньги, вот это вот все.
0: Пробудитель на Радиус

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Привет тебе и самого доброго утра. 9 часов 33 минуты в стране. Это Радиус FM. Это пробудители. На этом мы не заканчиваем. У нас есть еще что тебе рассказать.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, почему мы можем часто просыпаться посреди ночи.
2: Притом в одно и то же время. А потом нейростендап. Мы послушаем, что скажет искусственный интеллект о самых нелепых оправданиях при опоздании.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе. Рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Пробка по МКАДу от Игуменского тракта до улицы Козинца. Время проезда 38 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 выше нуля, в Гродно 27-29. В Гомеле 28-30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
5: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 40 минут на студийных, это Радиус FM, и сейчас мы расскажем тебе, почему мы очень часто можем просыпаться посреди ночи в одно и то же время.
2: Смотри, что нашел.
3: Британские ученые рассказали, что вот это вот раздражающее пробуждение связано со стрессом. То есть даже после того, как мы уснули, наш мозг из-за стресса продолжает искать потенциальные угрозы. Ну, потому что он напряжен. Современные источники тревоги еще добавляют в копилочку, потому что они поддерживают мозг в состоянии постоянной боевой готовности, постоянной тревоги, и гоняет по ночам мысли по кругу, а это и будет нас внеурочное, так сказать, время. Как же нам бороться с этим? Ну, естественно, нам нужно убирать стресс и тревогу. Начните с налаживания режима дня. Чаще бывайте на дневном свете, занимайтесь спортом, обязательно откажитесь от гаджетов перед сном и снизьте вечернюю умственную нагрузку.
1: Причем, видишь, вот британские ученые, они сошлись на времени в 2 часа ночи. Ну, такое вот, дескать, большая часть просыпается внезапно в 2 часа ночи. У меня была ситуация интересней. Я одно время, наверное, неделю подряд, может, там какой-то один день пропустил, просыпался ровно в 2.58. 2.50. Я смотрел на часы и видел там всегда одну и ту же цифру. До жути в одно и то же время. Потом я, конечно, понимал, что я хочу... Ну, то есть вот ты проснулся, посмотрел на часы, ты понимаешь, хочу в туалет. И возмущение как-то у меня утихало, потому что, ну, спасибо, что проснулся. Нет, спасибо, что проснулся перед этим, потому что бывают и другие ситуации.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 49 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас будем слушать стендап-комедию от нашего искусственного интеллекта.
2: Нейростендап.
1: Вчера было рабочее собрание. На работе часто собираемся раз в неделю. Собираемся, и, в общем, есть у нас один персонаж, который постоянно на него опаздывает. При том, что не то, что мы там, ну, шибко рано собираемся. Нормально, собираемся 10 после 10. И оправдание этому опозданию всегда одно. Ну, не могу я проснуться. Ну, не могу я проснуться. И я вот смотрю, думаю, а вот, ну, в туалет сходить как-то контролируемо для себя, а не внезапно, да, с новостями. Ты можешь понять, что когда ты голодная, ты кладешь в рот еду, и потом надо челюстями вот так ее смотреть. Это ты можешь, а ну, взять, выключить будильник, встать не можешь. Вот для меня это самое нелепое оправдание того, что ты проспал. Ты можешь придумать про кошку, про ты планету спасал, метеорит держал, фура ехала, вот так руками ее держал, все что угодно, но только я не могу встать. У меня тогда, ну, складывается впечатление, что надо забирать права у человека, все, ну, как-то лишать его возможностей взрослого мира, и туда вот по полям, синий трактор едет к нам. Ну, вот как-то так.
3: Знаешь что, я на секундочку подумала, а что если ты рассказываешь историю про самого себя?
1: Не, ну я как, у меня один будильник всю мою жизнь всегда стоит. Я не ставлю 3, 5, 8, 1, нажал выключить и встал с кровати. Там несколько мышц задействовал, и все работает.
3: Ну, если это девочка, то в целом я могу понять, почему. Ну, разморила, ну куда встать, ну ты что? А если еще собраться нужно, если еще накраситься, кофейка попить,
1: надо просто встать раньше, и все, и тогда успеваешь.
3: Ну да, все у нас, люди, вот так вот очень просто, Василий. А вот как дела обстоят у искусственного интеллекта в понимании наших проблем человеческих, сейчас узнаем. И твой выход.
4: Люди готовы придумать любую причину опоздания, лишь бы не признаться. Я просто не рассчитал время. Самые нелепые оправдания всегда звучат так, будто человек только что вернулся из приключенческого фильма. Например, меня украли инопланетяне. И ведь если рассказывать достаточно уверенно, кто-то даже начнет уточнять подробности. Есть еще легендарное. У меня хомяк убежал, и взрослый человек полчаса ползал по квартире, потому что 2-сантиметровый зверек внезапно стал важнее работы. Отдельный уровень. Переводил бабушку через дорогу. Настолько популярная отмазка, что кажется, где-то существует одна и та же бабушка, которую целыми днями водят туда-сюда. Кто-то говорит, застрял в лифте. И почему-то лифт всегда отпускает человека ровно за 2 минуты до начала рабочего дня. Самое смешное, чем нелепее причина, тем увереннее ее рассказывают. Потому что если сказать это с серьезным лицом, есть шанс, что поверят. Хотя все прекрасно понимают, чаще всего человек не опоздал. Он просто в очередной раз проиграл будильнику.
1: Я вот, кстати, за хомяка зацепился, учитывая их продолжительность жизни. Иногда, если ты понимаешь, что потерял хомяка, быстрее будет съездить и купить нового, чем искать вот этого предыдущего. Ну, это просто лайфхак.
3: Мир жесток.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Колбасский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Реклама.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 10 часов ровно в стране. Это Радиус FM. Это пробудители. Снаряд бодрости и прекрасного настроения запущен. Будем надеяться, что этого снаряда хватит для того, чтобы, ну, по крайней мере, до конца рабочего дня протянуть.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного дня, самого прекрасного лета. Впереди у нас хорошая погода. Это не может не радовать. Ну и мы тебя тоже обещаем радовать с 7 до 10 утра каждый будний день на Радиус FM.
1: Ну а далее здесь на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
3: Всем привет, Беларуси, 10 часов, классного тебе дня. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными событиями к этому часу. Полина, привет.
4: Привет, Кирилл, расскажу о жаре в Беларуси, о том, как выбрать арбуз.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня в стране сохранится жаркая погода, на юге до 31 градуса тепла. В выходные вернутся дожди и грозы с ветром до 15-20 метров в секунду. В субботу еще будет жарко, до 30-32 градусов, но в воскресенье столбики термометров опустятся ниже 30 градусов. Белавия скорректировала расписание из-за ограничений транзитных полетов в московском авиаузле. Изменения затронут не только рейсы в Москву, но и маршруты через этот район. Время вылета может быть раньше указанного в билете. Пассажирам рекомендуется проверять статус рейса на сайте Белавиабай или в онлайн-табло аэропорта. В Витебске стартовал славянский базар. Безопасность обеспечивают сотрудники из разных регионов – ОМОН, ГАИ, внутренние войска. Под контролем около 30 площадок, 80 светофоров переведены на круглосуточный режим, задействованы беспилотники. В рамках фестиваля проходит акция МВД за безопасность вместе с концертами и розыгрышами. Нефть Brent взлетела до $87. Причина – новый виток конфликта США и Ирана. Дональд Трамп объявил о продолжении военной операции и морской блокаде иранских портов. Если поставки нефти будут срываться, цены могут вырасти еще, по оценкам экспертов, до плюс $16 за баррель. Чтобы не отравиться арбузом, запомните три маркера. Форма – идеальный арбуз, симметричный, без вмятин. Земляное пятно должно быть ярко-желтым, не белым. Поверхность – матовая, а не глянцевая. Блеск говорит о нитратах. Трещины на корке могут говорить о наличии бактерий. А еще перед разрезанием обязательно мойте арбуз теплой водой с мылом. Коммерческая информация. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай и по телефону 8029-324-66-66. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
5: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа Бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле от 28 до 30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10.31, вот глубокий обволакивающий бас в этом треке. Юнона Бойс и своей фирменной мега-стильной версии легендарного трека Relax только что прозвучали на Радиус FM, и вообще трек в переводе означает «расслабься» или «не парься». Это настоящий гимн абсолютного пофигизма и умения ловить дзен в любой непонятной ситуации. И в песне, кстати, поется о том, что даже если ты отказался и оказался в сломанном поезде посреди нигде, кричишь о помощи и вокруг одна сплошная драма, нужно просто выдохнуть, расслабиться и плыть по течению. И в нашей реальной жизни этот трек идеально включать в среду утром, когда ты смотришь на свой список задач, в принципе, из 30 пунктов, закрываешь ноутбук и идешь пить кофе с лицом человека, который только что выиграл $1 миллион. И, кстати, в тему абсолютного расслабления, тут новость прилетела из Индии, которая заставит тебя улыбнуться. Там полицейские наконец-то поймали 69-летнего дедушку по имени Бингсон Джон, который умудрился 35 лет подряд бесплатно отдыхать в 5-звездочных отелях по всей стране. Этот харизматичный мужчинка заселился в самые роскошные номера, представлялся то богатым иностранным гидом, то гуру йоги. Он мило общался с персоналом, пил дорогие коктейли, а потом просто тихонько съезжал, забыв оплатить счет, да еще и прихватывал с собой гостиничные ноутбуки. В итоге романтик провел в тюрьмах в общей сложности 15 лет, но, выйдя на свободу, тут же начал бронировать новый люкс. Вот это я понимаю, человек воспринял призыв «релакс» слишком буквально. И ладно бы он просто расслабился там. Дедушка на допросе гордо заявлял следователям, что на этот красивый образ жизни его вдохновил знаменитый серийный мошенник Чарльз Собрадж. И, как говорится, красиво жить не запретишь, но платить все-таки придется. И дедуля снова отправится за решетку, поэтому, чтобы наш отдых посреди этой рабочей недели был максимально комфортным, давайте на пару минут мы прервемся и узнаем, какую погоду приготовил для нас этот июльский денек. Прогноз погоды от синоптиков прямо по курсу.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем в Витебске 24-26 тепла, в Могилеве 25-27 со знаком плюс. В Минске 26-28 градусов, в Гродно сегодня до плюс 29, в Гомеле 30, ну а в Бресте сегодня 29-31 со знаком плюс.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменные сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
4: Тук-тук-тук. Это пробудители.
5: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10:40 на Радиус FM. Напоминаю, что подарки сами себя не заберут. И у нас на кону прямо сейчас 2 пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где предстоящую субботу пройдет очень классное, грандиозное событие. Немножко позже расскажу о нем, что нас ждет по программе. Ну а пока, чтобы забрать билеты и их выиграть, переходи в официальную группу в Телеграм. Она называется «Радиус FM». Не в аккаунт по номеру телефона, ребят, напомню, а именно в официальную группу. Просто вбивайте «Радиус FM», подписывайтесь на нашу группу. И вот в этой группе внизу, в самом, либо в правом, либо в левом углу этой группы вы найдете значок чата, по которому вам нужно будет перейти и написать правильный вариант ответа. Это выглядит в формате сообщений, не под постами в комментариях, а просто значок чата. И задание у нас сегодня будет музыкальным. Мы в очередной раз сегодня вырезали одно слово из какой-то известной песни, и прямо сейчас предлагаю тебе его послушать.
2: Фотография.
1: У кого-то какая-то фотография случилась, и вот давай разбираться, из какого же трека мы вырезали этот небольшой фрагмент. Вариант 1 это «Камин» трек от Джонни. Вариант 2 это «Бервулф» «Валькирия». И вариант 3 «Акмаль» «Шутка». Быстренько присылай прямо сейчас свою версию, потому что через 2 топовых трека я подвожу итоги, называю имя победителя, ну а наша группа в Телеграме уже ждет твоего сообщения, поэтому быстренько его присылай, играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек. Свежий трек на Радиус FM.
3: Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Time на Радиус FM.
1: 10:48. Прямо сейчас счастливый момент будет для одного из наших слушателей. Ну и, в принципе, мы все порадуемся за нее, потому что она самая первая прислала правильный вариант ответа. Это действительно Джонни и Эмина. Их трек «Камин» назывался. Это действительно популярный трек. Трек, который развирусился, в частности, в ТикТоке и набрал огромнейшую популярность благодаря мему «Ты клубника, я клубника». Поэтому слово было вырезано из вот этого трека. И сегодня победительницей в нашей игре Gift Time становится девушка, у которой аккаунт подписан D00 Ольга. Поэтому, Оля, я тебя поздравляю от всей души. Билет на линию Сталина достается именно тебе. Ну а для всех нас напомню, что 18 июля, то есть предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина» и круто провести свои выходные. Ну а до конца этого часа в эфире Радиус FM Инна Эрихэп с треком «I'll be waiting», поэтому не переключайся и делай погромче, чтобы твоя среда была самой топовой.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
6: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок «Ариэль» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
5: Сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 31 июля. Газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 460 рублей. Забирай полный комплект для быстрого старта в магазинах твоего города. Подробности на «Удачник.бай» или по телефону 33-284-66-66. В «Удачнике» – техника, которая работает на результат.
3: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10-10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот ничто так не мотивирует улыбаться, как наступление среды, в принципе, экватора этой недели. Мы продолжаем прямо сейчас на Радиус FM разгонять все тучи, если они где-то есть, хотя передавали жаркую погоду, и в ближайшие полчаса действительно будет самая настоящая сочная жара в эфире Радиус FM, потому что тебя ждут 10 топовых треков без рекламы разговоров, среди которых мы с тобой послушаем Дэвида Гетту, Тедди Свимса и Тонс энд Дай с треком «Ган-ган-ган». Далее в наш эфир ворвется стильный, дерзкий, безумно ритмичный поп-манифест «This Kind of Love» от ярких ребят The Future X. Ну и красивая, душевная, пронизывающая до мурашек баллада «Ordinary» от Алекса Уоррена. Обещаю, тут музыкальный коктейль взбодрит себя лучше любого двойного эспрессо, но перед тем, как мы ворвемся в этот безостановочный марафон классных хитов, давай традиционно прямо сейчас узнаем самые актуальные новости. Всем привет, Беларуси, 11 часов. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, можно ли считать флирт с ИИ изменой и как семьям получить выплату к школе.
0: В радиусе новостей.
2: Беларуси и ОАЭ планируют укреплять туристическое сотрудничество. К такому решению пришли директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский и посол ОАЭ в нашей стране. В 2025 году около 80 тысяч белорусов посетили ОАЭ. Есть прямой рейс Минск-Дубай. В свою очередь, белорусская сторона предложила гостям экологический, активный и агроэкотуризм. В Минске продолжается прием заявлений на единовременную выплату к новому учебному году. Помощь положена многодетным семьям. Под 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Обращаться нужно в учреждение образования по месту учебы ребенка. Выплаты начнутся с 1 августа. Понадобится удостоверение многодетной семьи, заявление и справка о составе семьи. В Витебске продолжается 35-й славянский базар. Сегодня второй день детского музыкального конкурса. Накануне представительница Беларуси Елизавета Цуприк получила высший балл от жюри. Вечером в летнем амфитеатре церемония поднятия флага и программа «Танцуй, славянская душа». Гостей ждут Олег Газманов и Таисия Повалий. Официальное открытие фестиваля состоится завтра, 16 июля. Туристическая отрасль Латвии в глубоком кризисе. Массовые отмены бронирования связаны с сообщениями о падении украинских дронов на территории страны. Более 80% малого бизнеса столкнулись с отменами. 99% рестораторов потеряли иностранных клиентов. По данным Евростата, Латвия занимает последнее место в Евросоюзе по восстановлению туризма после пандемии. Летний сезон провален. Канадцы называют флирт с ИИ-ботом изменой. Ученые опросили 1815 взрослых и пришли к такому выводу. 3/4 отреагировали бы на это крайне негативно. Популярность таких приложений растет. 21% пользователей предпочитают идеальный опыт единения с ИИ реальным отношением. Исследователи отмечают, ИИ-собеседники воспринимаются как поддерживающее и заслуживающее доверие. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт? Заходи в телеграм-канал Радиус FM. Найди закрепленный пост розыгрыша и просто нажми кнопку «Участвуй». Итоги подведем уже в эту пятницу в 14:00. Не упусти свой шанс выиграть классный гаджет. Переходи в наш телеграм прямо сейчас. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси сегодня переменная облачность и без осадков. В Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27. В Минске 26-28 со знаком плюс, в Гродно 27-29. В Гомеле от 28 до 30 со знаком плюс, в Бресте 29-31. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Примерно такая кличка была у Кирилла Громова еще в студенческие годы, и звали меня Thunder. Да, действительно, потому что Thunder в переводе означает гром, молния. Ну, Imagine Dragons, конечно, постарались на славу и выдали такую имбу несколько лет назад, как будто трек, в принципе, звучит очень молодежно, современно, как будто его выпустили вчера. Но, тем не менее, грома, молнии нам не обещают синоптики на ближайшие дни. Это радует. А вот гром, который может раздаться в твоих динамиках, это информация о том, что прямо сейчас на нашем официальном сайте Radius FM проходит масштабное музыкальное тестирование. Сегодня у тебя есть финальная возможность пройти тест от начала и до конца. Прими участие в опросе, обязательно голосуй за те треки, которые тебе по душе, и ставь дизлайки тем трекам, которые тебе не нравятся. Отвечай на все вопросы, пройди тест до конца, и уже в ближайшее время, возможно, именно ты станешь обладателем классного подарка, девайса от Radius FM. Это называется умная колонка с Алисой, и чтобы ее забрать, нужно дождаться нашего звонка. Так что пока ты берешь свой смартфон, мобильный телефон в руки и проходишь тестирование, я пока сделаю небольшой анонс. Через пару минут нас с тобой ждут, не дождутся Naked и Portugal, The Man с треком Glide. Ну а сейчас давай разберемся с прогнозом погоды от синоптиков. Какая погода сегодня ждет нас за окном?
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность и, что самое важное, без осадков. Днем в Витебске 24-26 тепла, в Могилеве 25-27 градусов, в Минске 26-28 со знаком «плюс». В Гродно сегодня передают до 29 градусов, в Гомеле 28-30 жары, ну а в Бресте сегодня плюс 29, плюс 31.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
5: В Три цены.
4: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
5: В Три цены.
4: А выгодные цены?
5: Вы уже знаете ответ.
4: Все для школы и творчества. В Три цены.
1: Реклама. Окей, как слушать Radius FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva Braslov.

0: ремонта двигателя. И кружить часами в небе парню быстро надоело, и он решил оригинально выразить свои чувства с помощью траектории своего полета и, в принципе, самолета на онлайн-картах. Отслеживания полетов он взял и вывел гигантскими буквами надпись «I'm bored», что переводится как «Мне скучно». Авиационные боссы шутку оценили и подтвердили. Правил парень не нарушил, а вот мастерство пилотирования показал просто ювелирное. Вот это я понимаю. Творческий кризис на высоте несколько тысяч метров. Представляешь, вот если бы у нас маршрутки в Минске так ездили, когда водителям скучно. Открываешь карту транспорта, а там через весь проспект Независимости аккуратным почерком выведено «Хочу шавуху», например. В общем, пилоту лайк за креатив, ну а мы скучать точно не будем и не дадим тебе. Чтобы у тебя не возникало желания писать на небеса грустное послание, мы приготовили для тебя кое-что очень интересное. До конца этого часа Бенсон Бун и его красивая история «Sorry, I'm here for someone else», а также авторская программа Натальи Ленской, в которой она тебе расскажет много всего полезного об отношениях с окружающими людьми. Программа называется «Вселенские истории», так что делай погромче и не переключайся.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Денис. Когда-то они очень любили друг друга и очень тяжело расстались. Слишком много обид, слишком мало понимания. Прошли годы. У каждого была своя жизнь, отношения, ошибки. И вдруг случайная встреча. Разговор, и они с удивлением заметили. Рядом снова спокойно и без драмы.
3: Не понимаю. Если люди уже расстались, зачем возвращаться? Разве это не наступить на те же грабли?
2: Иногда да, но не всегда. Психология говорит, повторные отношения могут быть как очень токсичным циклом, так и зрелым вторым шансом. Все зависит от того, что изменилось между первым и вторым этапом. Если люди просто скучали, идеализировали прошлое или боялись одиночества, старые проблемы возвращаются быстро. Но если за время разрыва оба реально выросли, научились понимать себя и отношения, союз может стать устойчивее, чем раньше.
3: То есть вопрос в том, стали ли они другими?
2: Именно. Есть важная ошибка. Многие думают, что любовь сама все исправит. Но чувства редко решают проблемы без изменений в поведении. Если раньше пара разрушалась из-за ревности, неумения говорить, зависимости, инфантильности, одного мы скучали недостаточно. Нужен новый способ строить отношения.
3: То есть возвращаться имеет смысл не к старым отношениям, а к новым отношениям с тем же человеком.
2: Очень точно. И еще интересный момент. Иногда люди действительно встречаются слишком рано. В молодости не хватает опыта, понимания себя, а спустя годы появляется зрелость. Поэтому некоторые пары во втором этапе оказываются спокойнее и крепче. Но это работает только там, где оба готовы видеть прошлые ошибки.
3: То есть нельзя прикрыть старые проблемы романтикой?
2: К сожалению, нет. Если люди решили попробовать снова, нужно честно обсудить, почему отношения разрушились в первый раз. Смотреть не на слова, а на реальные изменения. Не пытаться вернуть как раньше. Новые отношения требуют новых правил.
3: То есть мы снова вместе – это еще не счастливый финал.
2: Иногда люди расстаются навсегда, и это правильно. А иногда расстояние и время действительно помогают вырасти. Но устойчивыми становятся не те пары, которые никогда не расставались, а те, где оба человека научились не только любить, но и строить отношения по-взрослому.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Полдень среды наступил, а значит, что большая часть рабочей недели уже осталась позади. У микрофона Кирилл Громов. И знаешь, это как макушка лет. Прямо сейчас вроде бы еще работаем, но психологический перелом уже случился. Выходные стали ближе, а значит, задачи решаются как-то охотнее. Улыбка на лице появляется сама собой. Если ты до сих пор не подписан на телеграм-канал Радиус FM, то прямо сейчас не упускай реальный шанс прокачать свой дом крутым гаджетом. У нас вовсю идет мега-розыгрыш умной колонки с Алисой. И все, что тебе нужно сделать прямо сейчас, зайти в нашу группу в Телеграм. Она называется Радиус FM. И ты увидишь закрепленное сообщение, в котором я, Кирилл Громов, стою вместе с умной колонкой на фотографии. И все, что тебе нужно сделать, нажать на кнопку «Участвую». И все, ты в игре. Ну а пока ты кликаешь заветную кнопку в Телеграм, участвуешь в нашем розыгрыше, я освобождаю эфиры от лишних разговоров. Впереди у нас 10 топовых треков, среди которых Wave от Fastboy и Rappa. Также легендарное танцевальное безумие I'm Good от Дэвида Гетты и Биби Рексы. Ну и классный, невероятно дикий, мощный драйвовый сингл Wild от Альберта Брайта. Ну и пока этот пафос продолжается, лови этот мощный звуковой поток, заряжайся энергией. Через пару минут мы начнем наш музыкальный нон-стоп, а пока узнаем самые актуальные новости. Огромнейший тебе привет, ты на Радиус FM, Беларуси, 12 часов. Наталья Ленская готова поделиться с тобой актуальными новостями к этой минуте. Наташа, привет.
3: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, почему в национальный аэропорт Минск лучше ехать без машины и президент какой страны стал бездомным.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси пока нет закона об искусственном интеллекте, отдельные нормы разбросаны по разным документам. Об этом заявил представитель Национальной академии наук Сергей Касанин. По его словам, ИИ уже применяют в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Но без четких правил технологии могут использоваться и во вред. В НАНО разработали модельный закон для стран СНГ. Теперь в Беларуси ждут собственного законодательного акта. До открытия Славянского базара остались сутки, но фестивальная жизнь уже кипит. В 15.00 сегодня у летнего амфитеатра поднимут флаг фестиваля. В концертном зале «Витебск» второй конкурсный день детского конкурса. Вечером сольный концерт Олега Газманова и хореографическое шоу «Танцуй, славянская душа». Также сегодня выступают омский русский народный хор и Таисия Повалий. Завершится день спектаклем о Марке Шагале. Национальный аэропорт Минск предупредил, из-за сезонного спроса на платных парковках почти нет свободных мест, а в часы пика их нет совсем. Пассажиров, которые планируют ехать в аэропорт на машине, попросили учитывать это. В аэропорту принесли извинения за неудобства. Рекомендуют либо приезжать заранее, либо пользоваться общественным транспортом. Актуальную информацию о наличии мест можно уточнить на сайте аэропорта. Власти Великобритании введут комендантский час для подростков 16 и 17 лет в соцсетях. Уже с весны платформы будут недоступны с полуночи до 6 утра. Также отключат вызывающие привыкание функции. Это автовоспроизведение и бесконечная прокрутка. Напомним, ранее для детей до 16 лет в стране уже анонсировали полный запрет соцсетей. Первый подобный закон приняла Австралия в прошлом году. Аналогичные инициативы обсуждаются в Польше, Франции и других странах ЕС. Президент Южной Кореи Ли Дже Мэн продал свою единственную квартиру. Он владел ею с 1998 года, а в феврале выставил на продажу. Сделал он это, чтобы показать пример. Нельзя держать пустующее жилье для спекуляций, нужно продавать его. Это должно расширить жилфонд и стабилизировать рынок. Сам президент сейчас живет в официальной резиденции в Сеуле. На заседании правительства он сказал: «У меня теперь нет дома». И последнее. Уже завтра мы подведем итоги музыкального теста. Это твой последний шанс стать участником розыгрыша умной колонки Яндекс-станции Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by и оценивай треки. Если начал, но бросил на середине, обязательно заверши тест полностью, иначе система тебя не учтет. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность без осадков. Днем в Витебске плюс 24-26, в Могилеве 25-27 тепла, в Минске 26-28 градусов, в Гродно 27-29, в Гомеле плюс 28-30, в Бресте до плюс 31. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Ну что ты скажешь, Филатов и Кэрис, Give It Away, или Отдай Это, Раздай, или даже Откажись от этого. Песня по сути о том, что если какие-то вещи, относящиеся и обязательства, в принципе, начинают тебя тяготить и забирать свободу, нужно просто без сожаления отдать их, отпустить и двигаться дальше с легким сердцем. Но в нашей реальной жизни иногда приходится отдавать и буквально швырять на стол самое святое свое рабочее место, причем из-за вещей, которые граничат с полнейшим абсурдом. И как раз тему умения громко хлопнуть дверью и отказаться от работы подоспела дико смешная новость из США. Там сотрудника сетевого ресторана по имени Уэс Форд уволили из-за того, что он отказался называть свою коллегу рыбой. Да-да, девушка по имени Мэдалин на полном серьезе требовала от всего коллектива называть ее исключительно прозвищем рыба, то есть фиш. Все покорно согласились, но принципиальный Уэс заявил, что не собирается участвовать в этом театре абсурда. В итоге руководство встало на сторону рыбы и попросило парня на выход. Правда, история закончилась красиво, в интернете поднялась такая волна поддержки, что Уэсу теперь собирают кругленькую сумму денег, пока он ищет новую нормальную работу. Вот это я понимаю, отстоял свои границы. Вот представь, до чего дошел мир. Работаешь себе спокойно, а потом бац, и ты не захотел говорить коллеге у кофемашины: привет, карась, передай сахар. Или слушай, плотва, там шеф тебя к себе вызвал. В общем, Уэс красиво отдал эту работу, ну а у нас с вами, в принципе, мы отказываться от хорошего дня точно не будем. Давай буквально на пару минут прямо сейчас приберемся, узнаем прогноз погоды от синоптиков, после чего продолжим и поиграем с тобой в нашу игру «Акуна цитаты», где раздадим крутые подарки.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность и без осадков. Днем в Витебске 24-26 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 тепла. В Минске 26-28 градусов, Гродно сегодня до плюс 29, в Гомеле 28-30 жары, ну а в Бресте сегодня плюс 29, плюс 31.

0: Колбаски гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
3: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс треком New Religion. На второй строчке располагались Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И первое место досталось Avalon Rockstone «Vertigo». Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
3: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.
5: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша. Голос Беларуси на Славянском базаре 2026. Елена Кузнецова. Конкурсный ремикс «Стороной дождь», «Туман яром» и «Колыбельная».

0: Акуна цитата.
1: 12.43 на часах. Прямо сейчас мы с тобой поиграем в нашу любимую игру «Акуна цитата» и заберем два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». У микрофона Кирилл Громов. И чтобы забрать этот приз, тебе нужно прямо сейчас разгадать нашу сегодняшнюю загадку. И сразу очень важная инструкция, куда отправлять свои ответы. Потому что у многих наших слушателей возникает вопрос, куда присылать правильную версию. Прямо сейчас берешь в руки свой мобильный телефон. Заходишь в наше официальное сообщество, называется «Радиус FM в Телеграм». Обрати внимание, заходить нужно именно в группу «Радиус FM», не писать в аккаунт по номеру телефона. И в самой группе, в самом низу экрана, в левом или в правом, в зависимости от версии твоего приложения, находи значок чата. Такую кругленькую иконку переписки. Нажимай вот на нее, и у тебя всплывет переписка вместе с «Радиус FM», и пиши свое сообщение. А вопрос у нас сегодня из мира анимации. Мы вырезали короткую фразу из одного известного мультфильма, и давай прямо сейчас мы внимательно вслушаемся в этот фрагмент.
2: «Напомни, волшебные бобы — моя добыча. Из-за тебя золотые яйца уплыли из моих лап, амиго. Бьемся на кулаках».
1: Ну а теперь выбираем один из трех вариантов ответа. Из какого же мультфильма эта фраза? Вариант 1 – мультфильм «Кот в сапогах». Вариант 2 – мультфильм «Шрек». Вариант 3 – мультфильм «История игрушек». Один из этих шедевров прячет нашего сегодняшнего победителя. И у тебя ровно два музыкальных трека, чтобы зайти в группу «Радиус FM» в Телеграм, открыть чат внизу экрана и прислать правильную версию. Через два трека подведу итоги, назову имя победителя. Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: Акуна-цитата.
1: 12.49. Прямо сейчас мы подводим итоги нашей игрули, которая называется Акуна-цитата. Напомню, два трека назад мы тебе включали вот такой вот отрывок.
2: Напомни, волшебные бобы — моя добыча.
1: И мы спрашивали, из какого же мультфильма была вырезана эта фраза. И самый верный и правильный вариант — это действительно мультипликационная анимация, которая называется «Кот в сапогах». И сегодня раньше всех с этим заданием справилась девочка Лерочка. Номер телефона заканчивается на цифры 2696. Поэтому, Лер, я тебя поздравляю от всей души. Два пригласительных билета на линию Сталина достаются именно тебе. Ну а для всех напомню, что это не финал розыгрышей на этой неделе. Еще будет возможность у нас получить эти заветные билеты. Ну а пока напомню, что 18 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет военно-историческая реконструкция боя Первой мировой. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина» либо в эфире «Радиус FM» последующие дни. Играй, выигрывай крутые призы, а заодно до конца часа лови Камрада с треком «Be Mine» и не переключайся.
0: Проведи день на волне топовой музыки.

0: акций у распространителей.
1: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфр путешествия.
2: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На часах 13. Середина рабочего дня, макушка нашей среды. Мы официально выходим на финишную прямую к выходным. У микрофона Кирилл Громов. И знаешь, среда после часа дня — это абсолютно уникальное время. Вся сложная работа недели уже как будто позади. Мозг плавно перестраивается на режим. Какие планы на вечер? А в офисах начинается легальная имитация бурной деятельности. Если вас прямо сейчас спросят, почему вы так долго смотрите в одну точку монитора, уверенно отвечайте: я не завис, я нахожусь в стратегическом экваторе недели и аккумулирую ментальную энергию для мощного рывка в четверг. Но если это звучит слишком сложно, просто отдайся музыке в ближайшие полчаса, потому что на Радиус FM ее будет много. Послушаем с тобой Артема с треком «I like the way you kiss me». Также качающая новинка, которая заставит тебя двигаться в такт, даже если ты сидишь в кресле. Это коллаборация «Believe» от Rehab, Mufasa и Rennie. Ну и невероятно стильный глубокий сингл «Only You» от Cup, Sport и Shouse, который подарит нам такую ностальгическую атмосферу. Идеальный плейлист, чтобы твоя среда заиграла новыми красками. И, кстати, напомню, что до конца сегодняшнего дня у тебя есть отличный шанс повлиять на наш эфир. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи муз-тест, голосуй за любимые треки и забирай крутые подарки, в частности, умную колонку с Алисой. Ну а мы движемся в новый час. Беларуси, 13 часов, ты на Радиус FM. Прямо сейчас о самых актуальных событиях тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, что изменилось в правилах приема в белорусские лицеи и на какие рекорды идет славянский базар в Витебске.
0: В радиусе новостей.
2: По югу Беларуси сегодня воздух прогреется до плюс 31 градуса. Спасатели предупреждают, жара несет серьезные риски. Это и перегрев трансформаторов, и деформация асфальта, и рост ДТП, и угроза пожаров в лесах. В жару обостряются сердечно-сосудистые заболевания, высока вероятность тепловых ударов и гибели на воде. МЧС просит быть предельно осторожными. В Беларуси изменили правила приема в лицеи. Теперь абитуриенты, которые набрали высокие баллы в лицее БГУ, но не прошли по конкурсу, могут попробовать поступить в другие лицеи. Раньше из-за единых сроков зачисления они теряли такую возможность. Условия, профильные предметы должны совпадать. В этом году 20 лицеев приняли больше 2600 учащихся. Самый высокий конкурс в лицее БГУ – почти 7 человек на место. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске обещает стать самым масштабным за всю историю. Он объединит более 7 тысяч участников и гостей из более чем 40 стран мира. Для сравнения, в прошлом году на фестиваль приехали около 6,5 тысяч аккредитованных участников. Для гостей 71 страны действует безвизовый режим. Понадобится только загранпаспорт и билет на мероприятие в летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск». Впервые освещать события будут журналисты из Великобритании, а среди стран-участниц дебютирует Монголия. В ЕС ужесточили правила для новых беженцев из Украины. С марта временную защиту в странах Евросоюза будут получать только те украинцы, которые выполняют воинскую обязанность на территории Украины. Новое правило коснется только новых заявителей. Тех, кто уже пользуется защитой, оно не затронет. Одновременно страны ЕС продлили механизмы временной защиты для украинских беженцев еще на один год, до марта 2028-го. Немного спорта. Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира, обыграв Францию со счетом 2-0. Французы показали свой худший результат за историю Мундиаля и по ожидаемым голам – всего 0,3. Испания в последний раз играла в финале в 2010 году и тогда стала чемпионом. А сегодня вечером станет известен второй финалист. Англия и Аргентина сыграют в 22:00 по белорусскому времени. Победитель встретится с Испанией в решающем матче 19 июля. И еще одна новость. У тебя есть последний шанс выиграть Яндекс-станцию Lite 2. Итоги музыкального теста уже завтра. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное правило – тест нужно пройти до самого конца. Жми финальную кнопку и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов. В Гродно ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 27-29. И в Бресте ночью 15-17, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: These beautiful things that
1: I've... Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: Одна только что с тобой завершили прослушивание топового крутого трека от Майкла Патрика Келли, называется Beautiful Madness, и в принципе этот трек подарил нам такую летнюю красивую атмосферу, которую не передать просто словами. Спасибо большое этому красавчику. Ну а если ты хочешь, чтобы этот трек как можно чаще звучал в твоих динамиках и приносил тебе удовольствие, обязательно голосуй за него на сайте radiusfm.by, потому что в эту пятницу, послезавтра, мы в 15 часов подведем итоги нашего еженедельного топ-чарта и с помощью твоих голосов на сайте определим 20 лучших треков этой недели, за которые ты голосовал. Выберем рейтинговую таблицу, сделаем обзоры зарубежных топ-чартов и, конечно же, определим счастливчика, который заберет первое место в нашей рейтинговой таблице. Если Майкл Патрик Келли является твоим фаворитом, обязательно бегом голосовать. Ну а через пару минут у нас Дамиана Давида, его по-настоящему летний трек Next Summer, а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Gift Time, где выберем обладателя абонемента безлимитного на месяц занятий в сети фитнес-клубов Адреналин. Так что не переключайся и готовься писать свои правильные версии в нашей телеграм-группе. А пока краткий прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью 13-15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью обещают 14-16 градусов, днем от 24 до 26. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28 тепла. В Гомеле ночью передают 15-17 градусов выше нуля, днем 27-29. Ну а в Бресте ночью 15-17, днем 28-30 жары.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.

0: сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш бро.
3: Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
4: Реклама.
5: Шоу с толком.
4: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе со свадебным распорядителем Натальей Жуковской поговорим о том, как сделать свою свадьбу незабываемой, какие сейчас тренды и на что стоит обращать внимание в организации.
4: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Звук гонга прозвучал, значит, что наша игра Гиф Тайм запущена. У микрофона Кирилл Громов, и партнер нашего сегодняшнего розыгрыша приготовил для нас просто пушечный подарок. У нас на кону безлимитный абонемент на целый месяц занятий в фитнес-клубе «Адреналин». Это твой идеальный билет в мир крутой формы, но прежде чем ты заберешь этот крутой абонемент, напомню простые правила. Прямо сейчас тебе нужно зайти в нашу группу в Телеграм, она называется Радиус ФМ. Обрати внимание, заходи именно в группу, а не в аккаунт по номеру телефона. И в этой группе в самом-самом низу, в левом или в правом углу, в зависимости от твоего телефона, от смартфона, ты увидишь значок чата. Не в публикациях, не в комментариях, а именно значок чата просто в группе внизу. Нажимай на него, переходи в переписку и готовься прислать правильную версию ответа на наш спортивный вопрос. А звучит он сегодня следующим образом. Раз уж мы разыгрываем абонемент в тренажерный зал, давай проверим, насколько хорошо ты знаешь правила фитнес-этикета и безопасности. Слушай внимательно. Какой популярный предмет в тренажерном зале, помимо веса и тренажеров, категорически не рекомендуется передавать из рук в руки другому человеку, чтобы избежать травм? Вариант 1 – шейкер с протеиновым коктейлем. Вариант 2 – гриф от штанги. Вариант 3 – гимнастический бодибар. Это тяжелая фитнес-палка. Один из этих предметов из соображений безопасности принято передавать только через пол или специальную подставку, а не прямо в руки. И свой правильный вариант ответа прямо сейчас пиши в нашем телеграм-чате в группе Радиус ФМ. Через 2 топовых трека я подведу итоги, назову имя победителя и вернусь к тебе с правильным вариантом ответа. А пока играем.
0: Gift Time на Радиус ФМ.

0: Time на Радиус FM.
1: Ну что, два трека пролетели, и наш телеграм-чат буквально закипел от твоих сообщений. Значит, что пришло время раскрыть карты и узнать, кто же у нас забирает безлимитный абонемент на целый месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». Напомню, вопрос у нас был на знание спортивного этикета и безопасности. Какой предмет в зале категорически не рекомендуется передавать прямо из рук в руки? И правильный вариант ответа — это действительно вариант под номером 2, гриф от штанги, потому что из-за его длины и веса при передаче из рук в руки очень легко потерять баланс, случайно ударить соседа или травмировать пальцы. И по правилам безопасности его всегда нужно сначала положить на специальную подставку. Безопасность превыше всего. И быстрее всех сегодня правильную цифру прислал пользователь, у которого ник называется Никитусечка. Вот так вот мило он подписан. Аккаунт еще внутри называется Кайкири. Поэтому, Никита, мы тебя поздравляем от всей души. Громкие аплодисменты звучат в твою честь. Месяц безлимитного фитнеса в «Адреналине» теперь полностью в твоем распоряжении. Ну а для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это более 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайся к администратору своего клуба, почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином». Почувствуй любовь в эфире «Радиус FM» от наших исполнителей, потому что до конца часа эту любовь тебе будет дарить «Акцент».

0: Юля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Готовы к подаркам? Удачник дарит. С 1 по 31 июля покупайте газонокосилку Райоби за 499 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас в магазинах вашего города. Подробности на сайте Удачник.by и по телефону 33 284 66 66. С удачником косить вдвойне выгодно.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
2: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Реклама.
6: Алиса, включи топовую музыку.
7: Извини, но нет.
6: Чего нет?
7: Подписки.
6: А что можно слушать бесплатно?
7: Радиус FM.
6: Алиса?
7: Уже включаю.
4: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас среда, 15 июля. И вот знаешь, среда — это такой, ну, экватор недели, можно сказать. Самое тяжелое, ну, вроде как уже позади, да? Но и расслабляться пока еще рановато. И самое главное сегодня — это вовремя освоить искусство умного лица. Ну, что это такое? А это когда ты сидишь перед монитором, ну, с таким уже сложным, задумчивым видом, ну, как будто разгадываешь тайны вселенной, а на самом деле просто выбираешь, что же заказать на ужин. И я предлагаю не перенапрягаться и провести этот день в режиме такого тотального чила. Зачилься, родной. Ну и чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых, самых топовых мировых треков подряд, без рекламы, без разговоров, без пауз. Просто ты и музыка ближайшие 30 минут. Ну и давай знакомиться с ребятами, которые нас сегодня ждут. Purple Disco Machine с треком In The Dark. Название трека переводится «В темноте». И знаешь, на самом деле это максимально точное описание того, как мы ориентируемся в рабочих задачах посреди недели. Идем дальше. Иман Бек с треком «Belly Dancer». Ну а название этого трека переводится как «Танцор живота». И пусть это будет песня про те самые странные телодвижения, которые ты делаешь, пытаясь устроиться как-то поудобнее на офисном стуле. Ну и самым первым прозвучит у нас трек «I'll be waiting» от дуэта Инны и Рехэп. Ну и перевод. Название этого трека «Я буду ждать». И на самом деле среда — это день великого ожидания. И вот как хотите, так и трактуйте. Ну что ж, это были только первые 3 трека. Будет еще 7. В общем, снова же ближайшие 30 минут максимально расслабляемся. Но перед этим быстренько узнаем, что вообще в мире происходит к этому часу. А в столице у нас 14.02. Ну а поможет разобраться с самыми актуальными событиями к этому часу нам Наталья Ленская.
2: Привет, на этот раз расскажу о зарплатах минчан и о том, сколько стоит автограф Арины Соболенко.
0: В радиусе новостей.
2: Во Дворце Республики прошла церемония награждения победителей конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества. В этом году премию вручают в 27-й раз. Вице-премьер Виктор Каранкевич подчеркнул повышение качества продукции и услуг на особом контроле у президента и правительства. Победа в конкурсе – это не только награда, но и стимул для дальнейшего развития. Реальные доходы белорусов за январь-май выросли почти на 8% по сравнению с прошлым годом. Основной источник – зарплата, она занимает 2/3 всех доходов. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии, это еще 22,5%. Больше всего зарабатывают в Минске – почти 3900 рублей, а средняя зарплата по стране в мае превысила 3000 рублей. Витебск живет славянским базаром еще до его официального открытия. Сегодня второй конкурсный день для юных вокалистов, а тем временем взрослые участники конкурса исполнители эстрадной песни проводят свои финальные репетиции в Минске. Этой информацией поделилась с Первым каналом Белорусского радио Елена Кузнецова, участница конкурса от Беларуси.
3: Я считаю, что нет предела совершенству. Все конкурсанты приехали в Минск, и мы дорабатываем свои славянские хиты в сопровождении национального президентского оркестра, который прозвучат 19 июля на сцене Летнего амфитеатра. Я прорабатывала очень скрупулезно свой материал, который представлю на конкурсе.
2: На сайте объявлений появился плакат с автографом Арины Соболенко. Продавец утверждает, что получил подпись лично накануне во время открытия теннисных кортов в Минске. Цена – 1000 белорусских рублей, но он готов продать и тому, кто предложит больше. К слову, это не единственный лот с автографом спортсменки. В мае выставили теннисный мяч за 4000 рублей, он до сих пор не продан. Соболенко 28 лет, она возглавляет рейтинг женской теннисной ассоциации с октября 2024 года. Сегодня на торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел, доллар США стоит 2,88, 100 российских рублей 3,70, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 26 копеек. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов. В Гродно ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 27-29. И в Бресте ночью 15-17, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Радиус FM, и трек на самом деле, ну такая чистая жиза для каждого, кто, ну, устал уже быть взрослым. Вот помнишь, как мы в детстве мечтали поскорее вырасти? Боже, какими же мы были наивными. Сейчас верх блаженства — это когда тебе просто никто не звонит после 6 вечера. Ну, согласись. Но! Ладно, окей, но! Здесь есть одно но. Швейцарские ученые решили окончательно добить нашу самооценку. В общем, они провели исследование и выяснили, какие лица люди считают самыми привлекательными. Главный вывод века. Красивым людям легче строить карьеры. Серьезно, да? Ребята потратили много грантов, чтобы доказать то, что мы и так знаем по кастингам в Голливуде, без обид. А идеалом женской красоты вообще назвали узкое лицо и острые скулы. Ну, походу, если у тебя обычные щечки, карьера тебе светит только в отделе «принеси-подай», никто не обижается. Но, знаешь что, забей на всех этих швейцарских душнил. Ты в любом случае классно выглядишь, и харизму никакими там 3D-сканерами не измеришь. Поэтому не загоняйся, у тебя все хорошо, ты очень красивый, ты очень красивая. И давай лучше посмотрим, под какую погоду твое прекрасное лицо будет покорять Минск завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Минске ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26. В Витебске и Могилеве ночью 14, 16, выше нуля, а днем 24, 26 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 26, 28, выше нуля. В Гомеле ночью 15, 17 со знаком плюс, а днем плюс 27, плюс 29. И в Бресте ночью 15, 17 выше нуля, а днем 28, 30 со знаком плюс. Удивительно, удивительно.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены. Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите 2 сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте

0: Артус, Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Леони Калум Скотт.

0: Кэллум, Скотт и Леони сейчас целых 3 минуты умоляли кого-то остаться. Слушай, на самом деле даже жизненно в какой-то степени, потому что иногда ты так отчаянно держишься за то, что давно пора отпустить. Например, за одеялко под будильник в 7 утра. Ну, хотя, если серьезно, то, к примеру, если человек реально хочет уйти, то он идет, и самое обидное, что он сделает это именно тогда, когда ты наконец-то к нему уже привык и принял все его, можно сказать, недостатки. Но, знаешь, что интересно? Нейробиологи недавно доказали, что наш мозг, такой знатный халявщик, он потребляет аж 20% всей энергии тела, и чтобы ее просто сэкономить, он подсознательно выбирает знакомое плохое вместо незнакомого, но хорошего. Так что, если ты сейчас сидишь в зоне комфорта и боишься перемен, расслабься. Ты не ленивый, ты просто такой эволюционно, можно сказать, энергоэффективный. Но вообще, отбрасывая сомнения, ты со всем справишься, я в тебя верю на все 100. Нужно двигаться вперед, не нужно цепляться за что-то старое. Нужно всегда пробовать что-то новое, и тогда что-то новое придет в твою жизнь, и в целом жизнь будет веселее и красочнее. В любом случае, делай глубокий вдох, расправляй плечи, улыбайся и двигайся только вперед. А мы на Radius FM продолжаем, и буквально через один топовый трек от Naked и Portugal The Man под названием Glide послушаем авторскую программу от Олеси Матусевич Технодзен, где узнаем чуть больше из мира техники и даже получим пару полезных лайфхаков, которые точно понадобятся. Ты на Radius FM, не переключайся.
1: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ахнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сейчас один поход к косметологу стоит от 50 рублей за прием, причем такая цена только за консультацию. А вот представь, что такой поход можно заменить, просто посмотрев на себя в зеркало. Да, звучит как шутка, но это уже стало реальностью.
0: Технодзен.
1: Наверное, многие слышали про умные зеркала. Они обычно сами включают подсветку по датчику движения, показывают температуру и время. Но технологии шагнули дальше и представили новинку. Недавно была продемонстрирована улучшенная модель зеркала High Mirror. Оно позволяет ежедневно оценивать физическое состояние кожи лица, обращая внимание на морщины, покраснения, черные точки и любые другие незначительные перемены. Самое главное отличие – это функция подбора косметики и процедур по уходу. Прямо как из сказки про Белоснежку. Оно работает с помощью приложения и через Wi-Fi. В нем можно систематизировать более 2000 фотографий, а количество пользователей не должно превышать 4. Зеркало включает в себя 5 световых режимов и функцию проверки SPF-крема от солнцезащитных лучей.

0: Оно само через приложение будет напоминать тебе о процедурах, а также подберет полный уход по советам косметологов-основателей приложения. Приобрести такое зеркало можно как в интернет-магазинах, так и офлайн. Стоимость от 1000 белорусских рублей. Я бы как девушка купила себе такое попробовать и почувствовать себя той злой мачехой из Белоснежки. Однако стоит помнить, если у вас серьезные проблемы с кожей, личную консультацию у специалиста оно не заменит.
1: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
1: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Слышимся с тобой в эту среду, 15 июля. С тобой Леша Якимович. Ну что ж, поздравляю. Мы смогли, мы добрались до экватора рабочей недели. И в целом среда — это такое коварное время, когда запас энергии после прошлых выходных уже полностью иссякли, а новые еще даже не начали копиться. И вот ты сидишь на работе с зарядом так примерно в процентов 5 и лениво думаешь: так, какую бы задачу отложить на пятницу, чтобы в пятницу благополучно перенести ее на понедельник. Такой замкнутый круг. Но я предлагаю не мучить себя какими-то трудовыми подвигами, а просто расслабиться, просто расслабься, ни о чем не думай. Ну и по этому поводу нужно ж хорошее музыкальное сопровождение. Ну и я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд. Загибаем пальцы. Без рекламы, без разговоров, без пауз. Будут только самые топовые мировые хиты. Послушаем с тобой Тейлор Свифт с треком The Fate of Ophelia.

0: Идем дальше. Сэм Смит с треком «Unholy». Ну и самым первым у нас прозвучит трек Бенсона Абуна «Sorry, I'm here for someone else». Переводится как «Извини, я здесь ради кого-то другого». На самом деле это хорошее оправдание для тех самых неловких моментов, когда ты, ну, случайно зашел по ссылке не на свой рабочий созвон в Zoom. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. Ну что ж, откладывай в сторону все эти скучные отчеты, рабочие чаты, таблицы. Просто делай звук в своих динамиках погромче и расслабляйся, отдыхай, ни о чем не думай. Ну, придумай себе вот, что ты на пляже и работы никакой не существует, что это миф. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. А в столице-то у нас 15 часов. И о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет. Далее расскажу о днях молодежи на Славянском базаре и бегстве миллиардеров из Калифорнии.
2: В радиусе новостей.
1: В Минске прошла первая встреча Белорусско-Саудовского делового совета. Стороны обсудили рост торговли и совместные проекты. Саудовский рынок уже знаком с белорусской молочкой, но сотрудничество хотят расширить. На повестке сертификация халяль, доступ к саудовским сетям и экспорт продовольствия. Также обсуждали взаимодействие в сельском хозяйстве, образовании и технологиях. По итогам встречи договорились о создании совместной рабочей группы. В Витебске 17 и 18 июля пройдут Дни молодежи на Славянском базаре. Откроются они акцией «Молодежь помнит» у мемориала освободителям Витебска. В программе также диалоговая площадка, семейный марафон, квест по городу и сплав на сабвордах. Вечером вечеринка «Пульс поколения». Во второй день зарядка, встреча с лидерами мнений и гала-концерт. Организатор БРСМ «Дни молодежи» проводят на Славянском базаре с 2004 года. За полгода через портал «Е-послуга» более 10 тысяч родителей поставили ребенка в очередь в детский сад. Раньше для этого нужно было идти в управление образования с бумагами, теперь все можно сделать онлайн. Сейчас на портале доступно 898 электронных услуг. В Национальном центре электронных услуг отмечают, что растет не только количество, но и востребованность сервисов. Экономия времени и отсутствие очередей – это главные плюсы такого формата. В Демократической Республике Конго стремительно ухудшается ситуация с лихорадкой Эбола. За 5 недель число подтвержденных случаев выросло с 650 до почти 2000, а число жертв со 130 до более чем 700. По словам представителей «Врачей без границ», взять вспышку под контроль становится все сложнее. В Калифорнии могут проверить миллиардеров, которые объявили о переезде из штата, чтобы уйти от нового налога на богатство. Инициативу вынесут на референдум в ноябре. Если ее одобрят, бывшим резидентам состоянием от миллиарда долларов придется доказывать, что они действительно разорвали связи со штатом. Власти будут проверять не только адрес, но и место учебы детей, банковские счета, врачей, автомобили и даже личные вещи в штате. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус ФМ» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
5: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов. В Гродно ночью 15-17, днем 26-28 выше нуля. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 27-29. И в Бресте ночью 15-17, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: тот самый момент, когда трек закончился, а ты все еще чувствуешь себя королем этого мира. Ну или как минимум королем своего дивана. А песня о том, как у тебя забирают корону, а ты стоишь и думаешь, ну окей, ладно, зато шея не затечет. Такое приятное облегчение, когда избавляешься от лишнего пафоса. И вот говоря об облегчении, в общем, ученые облегчили себе жизнь и выяснили, что космос гораздо слаще, чем мы думали. А международная банда астрономов нашла в самом центре Млечного Пути тонны молекул малинового сахара. И они на полном серьезе заявляют, что миллиарды лет назад этот космический сироп упал на Землю и запустил жизнь. Прикинь, то есть мы с тобой появились просто потому, что у Вселенной где-то знатно слиплось. Так что, если сегодня решишь заточить кусок торта, не вздумай себя винить. Ты просто восстанавливаешь связь с предками из космоса. В любом случае, ты сегодня красавчик, помни об этом. Ну а чтобы твой космический скафандр не промок под дождем, лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Минске ночью у нас плюс 13, плюс 15, днем плюс 24, плюс 26, в Витебске и Могилеве ночью 14-16, выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью 15-17, выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28. В Гомеле ночью 15-17, выше нуля, а днем плюс 27, плюс 29. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич-наседки. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и

0: Медикамент. Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: Реклама. Хочешь умную колонку?
2: Да!
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Слушай, ну, вертиго — это когда у тебя дико кружится голова. И обычно такое бывает, если резко встать с дивана, да? Но давай на чистоту. Сегодня тебе даже вставать не надо. Достаточно просто открыть рабочие чаты с утра, и все. Лови вертиго в чистом виде. И ученые, в общем, подсчитали, что обычный человек за день переваривает около, внимание, 34 гигабайт информации. То есть, понимаешь, да, не мегабайт, не килобайт, гигабайт информации. Это вот как если бы твой мозг безостановочно скачивал сериалы в высоком качестве. Ну, неудивительно, что система иногда подвисает. Так что, если у тебя сегодня голова идет кругом, расслабься, ты не ленишься, ты просто такой мощный комп, который обрабатывает терабайты суеты. Сделай паузу, выдохни, ты совсем разберешься, я в тебя верю. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! У нас все та же среда, все тоже 15 июля и самый экватор рабочей недели. Вот первая волна этого энтузиазма понедельника уже подутихла, а выходные, ну, все еще не так близко. Но все еще не так близко, как хотелось бы, возможно. Ну и самое время немного разгрузить голову, тем более, что сегодня в календаре значится максимально забавный, ну и несерьезный праздник. Всемирный день мармеладных червячков. Ну, на самом деле, хороший повод вспомнить детскую беззаботность, забить на излишнюю серьезность и позволить себе быть таким легким на подъем. Ну и мы на Radius FM знаем, как сделать эту среду максимально комфортной. Лови наш фирменный музыкальный нон-стоп на Radius FM. 10 крутых, топовых треков подряд, без рекламы, без пауз, без лишней болтовни. В общем, это твой надежный способ пережить экватор недели на таком, на драйве, с хорошим настроением. Ну и давай знакомиться с ребятами. Миша Миллер с треком «Бам-бам». Это горячий такой ритмичный танцевальный трек, соединяющий колоритный балканский вайб и современный клубный хаус-бит. Идем дальше. Тедди Свим с треком «Bad Dreams». Это глубокий эмоциональный трек с мощнейшим, пронизывающим до мурашек вокалом Тедди Свимса. Ну и самым первым у нас прозвучит Камрад с треком «Be Mine». Это заразительный, жизнерадостный, такой качающий трек с запоминающимся припевом. Ну что ж, проведи эту среду легко. Точнее, остаток этой среды. Не грузи себя какими-то лишними заботами и просто наслаждайся хорошим звуком. Ну а перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01. Привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет. Сейчас расскажу, можно ли отказаться от отпуска по графику и кто наслал на Европу невыносимую жару.
0: В радиусе новостей.
2: В Витебске завершается детский музыкальный конкурс «Славянского базара». Главное событие для юных вокалистов года. На сцене 19 участников из разных стран, включая дебютантов из Туркменистана. Лидер – белорусская Елизавета Цуприк. После двух конкурсных дней у 14-летней врещанки максимальная 130 баллов. Она покорила жюри мощным вокалом и с первых минут стала фавориткой. Вечером станет известно имя обладателя гран-при, а финальный гала-концерт с награждением состоится в пятницу. В Беларуси работодатель имеет право отправить сотрудника в отпуск по графику, даже если тот передумал. Об этом напомнила правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения Наталья Сапега. По Трудовому кодексу график отпусков обязателен для обеих сторон. Если работник отказывается уходить на отдых, это считается нарушением трудовой дисциплины. В Беларуси до 22 июля проходят профилактические рейды по автобусам в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ проверяют техническую исправность транспорта, соблюдение правил обгона, скоростного режима и сигналов светофора. Особое внимание перевозкам пассажиров сверх посадочных мест и непристегнутым ремням. К ответственности привлекут должностных лиц, выпускающих на маршрут неисправные автобусы. В Европе экстремальная жара, а в соцсетях набирает популярность теория заговора. Погодой якобы управляют американские военные с помощью программы HAARP. На самом деле это исследовательский проект по изучению ионосферы на высоте сотен километров, а погода формируется в нижних слоях атмосферы. По словам климатологов, жара вызвана устойчивой зоной высокого давления и глобальным изменением климата. После чемпионата мира новым главным тренером сборной Франции станет Зинедин Зидан. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Напомню, в полуфинале французы уступили Испании, а после турнира свой пост покинет Дидье Дешам, руководивший командой 14 лет. Зидан же не тренирует с 2021 года, когда ушел из Реала. Официально о назначении могут объявить после матча за бронзу. И последнее. Хочешь получить Яндекс-станцию Light 2? Поторопись, итоги музыкального теста подводим уже завтра. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие хиты. Обязательно проверь, завершил ли ты тест полностью. Шанс на победу получают только те, кто дошел до финала. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 тепла. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 градусов. В Гродно ночью 15-17, днем 26-28 выше 0. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 27-29. И в Бресте ночью 15-17, днем 28-30 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Imagine Dragons на Radius FM, и это мощный трек о том, что ради своей цели нужно идти до конца, чего бы это ни стоило. Ну, знакомое чувство, когда вот загорелся какой-то безумной идеей, тебя уже ничто не остановит. И вот в Канаде медведь буквально воспринял этот посыл. Он пришел в гольф-клуб и цинично украл сумку с клюшками прямо из багги. Причем в кустах его король... уже язык не работает, потому что на самом деле новость безумная. В общем, в кустах его караулил сообщник, второй медведь. Ну, чисто 11 друзей Оушена, только пушистые, злые и без Брэда Питта. Хозяин вещей бежал следом, кричал, но Мишка просто проигнорировал этот негатив. И знаешь, на самом деле... красивый ход. Вот если решил войти в элитный спорт, просто иди и бери свое, не обращая внимания на токсиков вокруг. Так что, если ты сегодня наметил себе большую цель, действуй так же уверенно, у тебя обязательно все получится, я в тебя верю. Но чтобы грандиозные планы не смыло дождем или не спалило солнцем, давай глянем, что там у нас будет по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, в основном без осадков. В Минске ночью у нас плюс 13, плюс 15, а днем плюс 24, плюс 26. В Витебске и Могилеве ночью 14-16 тепла, а днем тоже 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 26, плюс 28. В Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем 27-29 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 28, плюс 30.
1: Реклама.

0: реальной цене. Всего 2,49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.euroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
3: Дискаунтер игрушек. Завжди тут цены цуд. Пепси 3,49 за 2 литра. Стивляйтесь и закупляйтесь у Грошику. Подробности на сайте Грошик.бай и по телефону +375 44 788 80 26 с 6 по 19 липня.
4: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также

0: Дозвучали корейцы BTS с треком Swim, и на самом деле я считаю, хорошая инструкция о том, как красиво плыть по течению и делать вид, что ты полностью контролируешь свою жизнь, пока тебя несет непонятно куда. И не вздумай себя винить за это состояние. Австралийские нейробиологи доказали, что когда человек лежит на спине, его мозг решает сложные задачи на треть быстрее, чем в стоячем положении. Понимаешь, да? То есть ты не ленишься сейчас, ты просто разгоняешь свой процессор, свой мозг на максимум. Так начальнику и скажи, если вдруг подойдет и спросит, почему ты лежишь. В общем, выдыхай, ты в любом случае все делаешь правильно, а в следующем часу тебя ждет уже Кирилл Громов, и он добавит динамики этой среде в своем вечернем автодрайве, так что далеко не уходи. Ну а прямо сейчас залетай на наш сайт radiusfm.by на наше музыкальное тестирование. Правила элементарные. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и самое главное, пройди тест до конца, и все, ты автоматически в игре, а на кону у нас, кстати, умная колонка Алиса. Так что давай, действуй, покажи нам свой музыкальный вкус. И важное уточнение, наше музыкальное тестирование продлится до четверга, то есть до завтрашнего дня включительно, поэтому успей его пройти. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был со мной сегодня эти 3 часа. Это было круто. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, с 2 до 5. Желаю тебе классного вечера. Проведи его как надо. Смотри полуфинал чемпионата мира. Там тоже очень интересно. Ну и встретимся уже завтра. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
4: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это 2 в 1. И выйдет точно дешевле.
3: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
4: АМК. Делаем красиво и на века.
5: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Кроссовки Adidas, Nike, New Balance со скидками до 60%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-8484.
6: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из птицы летний, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 31 июля газонокосилка Einhell аккумулятор.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 5:00 вечера, и это значит, что рабочий день уже практически сдался без боя. В эфире Радиус FM официально стартует твой любимый дорожный марафон, и называется «Автодрайв». У микрофона сегодня Кирилл Громов. Бросайте все скучные отчеты, закрывай вкладки с рабочими задачами и настраивайся на правильную волну. Если ты прямо сейчас стоишь на светофоре или только прогреваешь машину на парковке, у меня для тебя отличная новость. В ближайшие 3 часа мы проведем вместе, и я сделаю все, чтобы твоя дорога домой была максимально кайфовой, легкой и веселой. В «Тачки Тайм» мы сегодня разберем очень важную автоновость для Минска. Расскажу, какую важную улицу в самом центре нашей столицы строители решили закрыть аж на 2 года. Когда именно начнется этот дорожный коллапс и как объезжать, чтобы не простоять до ночи. В выходе что, где, куда. Мы отправимся на прогулку по самому огромному винтажному магазину антиквариата в Минске и расскажу, где найти пластинки по 3 рубля, советский шик и почему оттуда невозможно уйти с пустыми руками. Ну а прямо сейчас мы включаем отличный звук на Радиус FM, прибавляй громкость в динамиках и погнали! В Минске 17 часов. Ну а новости к этой минуте тебе представит прямо сейчас Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про регистрацию домашних животных и международный белорусский фестиваль.
3: В радиусе новостей.
2: Славянский базар в Витебске собирает участников фестиваля. Сегодня второй день детского конкурса «Беларусь» в этом году представляет 14-летняя Елизавета Цуприк. Она лидирует по итогам 2 конкурсных дней.
4: Счастлива, что все-таки все было не зря, что вся работа проделанная была не зря. А мое выступление, я им горжусь, действительно, это было наилучшее мое выступление за последние мои разы, я бы так это назвала, на серьезных мероприятиях. Все равно конкурс — это не про соперничество между конкурентами именно вот вокально. Это про соперничество с самим собой, про то, как совладать с волнением, как совладать вот с той же конкуренцией, не сломаться и выйти и действительно подарить любовь, свет и свою музыку зрителям.
2: Регистрировать домашних питомцев в Беларуси можно будет через единый портал электронных услуг «Я-послуга». Тема регистрации домашних животных является животрепещущей, ведь до 1 июля жителям республики нужно было обязательно зарегистрировать домашних питомцев, причем собак и котов, начиная с 3-месячного возраста. А сейчас перейдем к международным новостям. Американские военные начали новую волну ударов по Ирану. ВС США начали новую серию атак сегодня в 13:00 по минскому времени. Новый удар призван ослабить военные возможности Ирана. Были поражены десятки целей возле Армузского пролива и прибрежных районов Ирана. Российский маркетплейс фиксирует всплеск интереса к товарам с интернет-мемом 67. Тренд начался в декабре прошлого года, когда их продажи выросли в 7.5 раз по сравнению с ноябрем. Рост продолжается и сейчас, выяснили аналитики маркетплейсов. Фраза 67 или 67 стала популярным интернет-мемом, который используют как универсальный ответ без конкретного смыслового значения. Далее коммерческая информация. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирное украшение со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай или по телефону +375 29 716 44 44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
7: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью +13-15, днем 24-26 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 14-16 со знаком плюс, днем 24-26 градусов тепла. В Гродно ночью +15-17, днем +26-28. В Гомеле ночью 15-17 со знаком плюс, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем +28-30. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
7: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки Тайм».
1: В эфире «Тачки Тайм» у микрофона Кирилл Громов, выход, в котором мы держим руку на пульсе дорожных событий, выясняем, где в нашей любимой столице можно пролететь ветерком, а где придется знатно порефлексировать под хорошую музыку. Так, столичные автомобилисты, водители, пассажиры, у меня для вас новость из разряда «Ну началось». Столичная госавтоинспекция официально сообщила, что у нас в обоих направлениях перекрыли движение на улице Мельника. Это причем перекрыли практически на 2 года, аж до конца 2028-го. Запрет действует на участке от переулка Димитрова до местного проезда здания номер 8 по улице Мельникайте. Строители вовсю возводят третью линию нашего минского метрополитена. И прямо сейчас на объекте наступает исторический момент. Там будут демонтировать огромные тоннелепроходческие комплексы и строить соединительный узел с действующей линией. И, конечно, для местных жителей сделали исключение. Заезды во дворы закрывать никто не планирует. А вот пешеходам там придется размять ноги. Их движение в зоне работ тоже ограничено. Так что ищи глазами специальные обходные знаки и маршруты. Ну а мы продолжаем катить по волнам хорошего настроения. Наш автодрайв только набирает обороты. Включай звук погромче, ведь впереди тебя ждет крутейший музыкальный блок из 3 мощных треков подряд. Сразу после них у нас «Что, где, куда» я сдам тебе координаты самого гигантского винтажного магазина в Минске.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: На Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: В эфире «Что, где, куда» и программа, в которой мы сдаем тебе самые сочные, необычные, кайфовые локации Минска, где можно круто провести время и словить тонну вдохновения. Сегодня я нашел для тебя совершенно чумовое место, где время словно решило вот взять какую-то паузу и просто постоять в сторонке. Готовься удивляться. Мы отправляемся в самый гигантский винтажный магазин антиквариата в Минске, и первое, что тебя там знатно шокирует, это масштабы. Это тебе не какой-то, знаешь, вот тесный, пыльный подвальчик 1,5 на 1,5 метра, где страшно повернуться, чтобы не снести китайскую вазу. Это целых 2 этажа огромнейшего пространства, забитого настоящими сокровищами, где глаза разбегаются быстрее, чем у кота на лазерную указку. И прямо с порога тебя встречает ласкающий уши шорох. Это виниловые пластинки. И цены на них, кстати, стартуют всего от 3 рублей. Да-да, за цену одной чашки кофе ты сможешь унести домой настоящий аналоговый кайф. И проходишь чуть дальше, у тебя открывается шлейф масляных духов, и на полках красуется невероятно эстетичная посуда, винтажные столовые приборы и тончайшие чайные сервизы, из которых пили чай еще во времена, когда твои родители бегали на свидания. Ну а количество милейших керамических фигурок здесь просто зашкаливает. Запоминай координаты. Это рай для любителей прекрасного, называется «Комок». Находится он по адресу улица Николая Дрозда, 25А, корпус 4. Ну а наш автодрайв плавно катит дальше, делай звук в динамиках погромче, ведь впереди у нас традиционный экватор часа. Буквально через 3 трека мы вернемся в эфир, чтобы сверить часы с синоптиками и узнать, какую погоду нам готовит завтрашний день.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Маршрут перестроен. Едем на шашлыки. Грильфест не снижает обороты в Евроопт. С 6 по 19 июля шашлык из свинины дачный с луком, полуфабрикат, всего 12 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Экватор первого часа позади, на часах половина шестого, в эфире «Автодрайв». У микрофона Кирилл Громов, и мы продолжаем прямо сейчас пробивать минские заторы на волне отличного настроения. Среда — это ведь прекрасный день, вроде бы до выходных еще нужно дожить, но дышать уже как-то полегче. Ну вот согласись со мной, рабочий запал понедельника окончательно у нас испарился, так что самое время выдохнуть, включить режим легкого прагматизма и настроиться на вечерний релакс. Тем более, что в ближайшие полчаса тебе точно будет не до скуки. Лови план действий. Ведь скоро мы запустим наш главный интерактив кибертрек. Он называется «Мой виртуальный напарник». И Игорь уже загрузил свои процессоры и приготовил новую безумную нейросетевую загадку. Расскажу, как ее взломать в нашей телеге, забрать крутейший подарок, новенькую решетку-гриль. Ну а пока ты разминаешь пальцы для комментов в телеге, давай сделаем звук в динамиках погромче. Ворвемся в эфир совсем скоро под легендарный вайп от A7's ATB и Topic, а с их разрывным треком «Your Love». Следом зазвучит космический вокал великолепной Ларины и ее победный хит «Тату». Ну и зафиналим этот блок невероятно красивой новинкой Алекса Уорна, называется «Ordinary». Но перед тем, как музыка раскачает твою машину или наушники, давай традиционно заглянем в прогнозы синоптиков и узнаем, чего нам ждать от небесной канцелярии завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью обещают 14-16 градусов, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28. В Гомеле ночью от 15 до 17 тепла, днем 27-29 обещают. В Бресте будет ночью от 15 до 17 градусов, днем 28-30 жары.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.

0: Уральский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Нужна поездка? Есть Брокар. Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай Брокар. Наш Бро. Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
4: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении на Радиус ФМ.
4: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так, водители, пассажиры, все, кто прямо сейчас штурмует улицы вечернего города, предлагаю на пару минут отвлечься от дорожной суеты, настроить свои приемники на максимальную громкость и приготовиться к настоящему интеллектуальному батлу. У нас в «Автодрайве» наступает время фирменного интерактива «Кибертрек». Кто еще не знаком с моим виртуальным напарником, знакомься. Это наш штатный искусственный интеллект по имени Игорь. Парень, он, конечно, умный, но логика у него чисто кремниевая, а чувство юмора порой заставляет задуматься. И сегодня этот цифровой гений за лес своей нейросети и сгенерировал совершенно безумную картинку, которая прямо сейчас ждет тебя в нашей официальной группе в Telegram, называется «Радиус FM». Там изображен популярный исполнитель, на картинке можно рассмотреть какие-то детали, которые будут отражать его трек. И это все сделал мой помощник и Игорь. И вот твоя задача — найти эту картинку с исполнителем, написать в комментарии, что это за он и что за трек. И совсем скоро я с помощью рандомайзера выберу счастливчика, с которым поиграю в прямом эфире, и обмануть попытаемся нашего и Игоря и забрать классный подарок — решетку гриль. Так что не переключайся и бегом играть.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус FM».
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, пришло время раскрыть карты, подвести финальную черту под нашей цифровой битвой, узнать, кто сегодня оказался главным кибердетективом столицы. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и в нашем телеграм-канале под головоломкой от И Игоря развернулась настоящая жара, комментарии летели с космической скоростью, и наш креативный напарник знатно закрутил сюжет и спрятал трек за множеством неочевидных каких-то деталей, но человеческую интуицию, как известно, не обманешь. И сегодня у нас рандомайзер выбрал счастливчика, точнее счастливицу, среди тех, кто рискует сегодня выиграть крутой подарок. Это Яна. Яна, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение? Рассказывай, что делаешь в этот вечер среды.
2: Отлично, надеюсь, это сплюсь.
1: Ага, то есть после работы у нас такие планы сегодня грандиозные,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно.
1: А, я понял. Смотри, Ян, мы сегодня загадывали в телеграм-группе Радиус FM какой-то трек вместе с Игорем. И что же это был за трек?
2: Группа «Руки вверх», 18 дней уже.
1: И это абсолютно правильно. И эти громкие аплодисменты звучат для тебя, Ян. Ну а прямо сейчас финал нашей игрушки. Мы с тобой прямо сейчас сродимся с нашим искусственным интеллектом. Мой нейропомощник и Игорь взял какой-то известный трек, обработал его в своей ИИшной манере, и в принципе получилась какая-то синонимичная песня, может быть, с другой аранжировкой, но текст что-то вот ближе и ближе становится похожим на оригинал. Прямо сейчас я тебе включу этот трек, сгенерированный моим нейропомощником, и твоя задача понять, что за оригинал несет себе вот это вот, скажем так, кавер и версия. Договорились?
2: Да, конечно, давай.
1: Давай послушаем. И, Игорь, ты готов?
3: Загружаю трек.
1: Поехали.
4: Не бойся.

0: Она говорила «Оу, е». Ну что, есть какие-то догадки, из какого оригинального трека могла быть сформирована вот эта ИИ-версия от ИИ?
1: Ну, мелодия очень похожа на Эда Ширана, только я забыла песню.
0: Ну так далеко, прям мы уже заходить с тобой не будем, давай по российским исполнителям пройдемся.
1: Ага.
0: Есть какие-нибудь версии?
1: Нет.
0: Вот что-то вообще там, ну вот, пропевалось про клетку, заходи, оу, е, что-то такое. Ну давай, давай, давай, ну что?
1: Вообще ничего не приходит в голову.
0: Эх, и Игорь все-таки сегодня у нас побеждает, а правильным ответом сегодня у нас на этот трек является песня группы «Инь-Янь, детка». Да, не пугайся, детка, не пугайся, Яна. В любом случае, спасибо тебе огромное. Я громкий аплодисмент ставлю за то, что ты сегодня пыталась, сделала все возможное, чтобы перехитрить наш искусственный интеллект, но он оказался немножечко хитрее. Спасибо тебе большое за игру, за то, что поиграла.

2.49. Миньона мания в Евроопт. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года. Диарея.

0: Медикамент. Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание – нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирдопаст.
1: 26 июля Супер Лото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Летняя распродажа на LaModa до 19 июля. Любимые бренды со скидками до 60%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
4: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка.бай».
5: ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: Дискаунтер «Игрушек». Завжди тут цены цуд. Макароны шебекинские 2,39 за 450 граммов. Сдивляйтеся и закупляйтеся у «Игрушеку». Подробности на сайте «Игрушек.рок.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 6 по 19 липень.
8: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок «Ариэль» 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
9: Трицены. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
10: Яков Моисеевич показал максимальный уровень IQ. Он таки отказался проходить этот тест бесплатно.
11: Вот он.
9: Класс. Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 6 вечера на часах в Минске. Это экватор нашего вечернего трипа. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов. И мы официально открываем наш второй час драйва и отличного настроения. Ну, поздравляю. Во-первых, среда, маленькая пятница. Ее рабочая часть уже практически капитулировала. Если твой начальник прямо сейчас все еще строит какие-то иллюзии, что ты усердно печатаешь годовой отчет, просто сделай максимально умное лицо. Сверни все рабочие вкладки и потихоньку тянись к кнопке громкости своего приемника. Тем более, что ближайшие полчаса у нас будет по-настоящему жарко. Тебя ждет игра «Абракадабра». Мы снова заглянем в наш секретный телеграм-бокс, проверим твою чуйку и сделаем еще один уверенный шаг навстречу нашему главному подарку — роскошной умной колонке с Алисой. Будет азартно, весело и, как всегда, очень горячо, так что никуда не переключайся и заодно лови новости на Радиус FM. В Минске 18 часов. Самые свежие, важные, интересные новости к этой минуте тебе представит Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про новые смайлики и о погоде на ближайшие дни.
0: В радиусе новостей.
2: Главный символ фестиваля взмыл в небо над Витебском. Торжественная церемония поднятия флага Славянского базара прошла у летнего амфитеатра. Гости и участники продолжают жить фестивальным ритмом. Впереди еще много музыки, искренних улыбок и впечатлений. Вечером в Витебске состоится сразу несколько сольных концертов. Перед публикой выступят Олег Газманов и Таисия Повалий. Дональд Трамп считает, что конфликт в Украине может завершиться до конца его президентского срока. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Я думал, конфликт завершится раньше, что урегулировать его будет проще всего, потому что я лажу с обоими лидерами», — добавил Трамп. Уточню, что срок Дональда Трампа заканчивается в 2029 году. Оранжевый уровень опасности объявлен на четверг. Синоптики предупреждают о жаре на юго-западе страны, сообщили в Белгидромете. Спасатели предупреждают, жара несет серьезные риски. Во время нее обостряются сердечно-сосудистые заболевания, высока вероятность тепловых ударов и гибели на воде. МЧС просит быть предельно осторожными. Наша галактика оказалась крупнее, чем предполагалось. Новые измерения показали, что два внешних спиральных рукава Млечного Пути находятся примерно на 10% дальше от Земли. Это значит, что привычные модели строения нашей звездной системы требуют корректировки. Выход новых эмодзи анонсировал Unicode, некоммерческая организация, которая занимается стандартизацией эмодзи по всему миру. Так в новый пакет смайликов входят бабочка-монарх, сачок, метеорит, маяк, огурец, он уже есть, но будет еще одна версия, и ластик. Появится и еще один новый смайлик с треснутым лицом, он будто делает вид, что все хорошо, но на деле уже разваливается. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,88, 100 российских рублей, 3,70, 10 китайских юаней, 4,26. И последнее. Хочешь получить Яндекс-станцию Light 2? Поторопись, итоги музыкального теста подводим уже завтра. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие хиты. Обязательно проверь, завершил ли ты тест полностью. Шанс на победу получат только те, кто дошел до финала. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 14-16 со знаком «плюс», днем 24-26 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 15-17 со знаком «плюс», днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так, если твой внутренний навигатор все еще как-то показывает уныние и усталость после рабочего дня, значит, ты просто забыл сделать Радиус ФМ погромче, потому что через три топовых трека мы запускаем нашу игру Абракадабра. Уже в эту пятницу кто-то из нас, кто-то из вас заберет с собой роскошную пушечную умную колонку с Алисой и станет абсолютным триумфатором недели. Хочешь оказаться на его месте? Тогда прямо сейчас заходи в нашу телеграм-группу, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в группу, вбивай Радиус ФМ, подписывайся, и в этой группе среди последних постов ты найдешь задание, в котором есть наш секретный бокс, и в нем что-то спрятано. Читай описание и по описанию пытайся угадать, что же мы зашифровали. Пиши в комментариях правильную версию, и через три топовых трека я наберу одному из счастливчиков, поиграю вместе с ним, и, возможно, он станет триумфатором этой недели и заберет наш главный подарок. Играем!
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: «Радиус FM». Волна топовой музыки. Я тебя...

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Кто-то в этот понедельник уже вовсю прямо сейчас потеет на беговой дорожке на тренажерке, кто-то никак не может заставить себя закрыть рабочий ноутбук. А вот для нашей следующей слушательницы этот вечер прямо сейчас превращается в настоящую абракадабру. У нас на связи сегодня Диана. Диана, привет.
2: Здравствуй.
1: Ну вот, половина города уныло штурмует пробки по дороге домой. Колись, чем ты занимаешься в этот вечер среды?
2: Работаю.
1: До сих пор?
2: Да.
1: Ну, счастливый человек, можно сказать, в кавычках. Но, Диан, в любом случае, чтобы прямо сейчас твои рабочие будни стали более счастливыми, будем пытаться с тобой сделать так, чтобы ты выиграла умную колонку с Алисой в финале этой недели. Но прежде чем мы перейдем к нашей основной игре, давай всем напомню, что же мы сегодня зашифровали в нашем секретном боксе в телеграм-группе Радиус ФМ.
2: Хлопок.
1: Абсолютно верно. Эти громкие аплодисменты для тебя. Это действительно был хлопок. Ну и мы переходим прямо сейчас к нашей миссии заветной. Представь, что перед тобой 7 пар наушников. В одной из них притаился топовый, сочный и разрывной трек от Радиус ФМ. Во всех остальных 6 у нас коварные какие-то мемные звуки, ловушки, которые в секунду сорвут твою игру. Интуиция на месте?
2: Да,
1: предчувствие
2: попробуем.
1: Работает?
2: Конечно.
1: Поехали. Называй цифру от 1 до 7.
2: 3.
1: 3.
3: Вот это что она сейчас говорит, я не понял.
1: Я вот тоже сейчас не понял. Давай еще.
2: 5.
1: Увы и ах, давай еще.
2: Давай 7.
1: 7. Пау! Не получилось. 3 попытки у нас было. Давай еще.
2: 1.
1: 1. Да! С 4-й попытки у нас удалось все-таки угадать трек. Это «Моя Мишель», ее трек «Ветер меняет направление». Ну, слушай, Диан, в любом случае, неплохой результат на сегодняшний день, я могу тебе так сказать. И хочется тебе еще раз сейчас громко поаплодировать. Спасибо большое, что поиграла вместе с нами. Ну, автоматом твои баллы улетают на пятницу. Возможно, никто до конца этой недели не наберет больше баллов, чем ты. Тогда мы с тобой в пятницу связываемся, либо проводим суперигру, либо ты забираешь наш главный подарок недели. Напомню для всех, кстати, что в эту пятницу мы подводим итоги игры «Абракадабра», и кто-то заберет нашу умную колонку с Алисы. Поэтому не переключайся, оставайся на волне топовой музыки. Ты на «Автодрайве».
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
0: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
5: Нужна поездка? Есть «Брокар». Стоимость видна сразу в приложении. За рулем проверенные водители. Скачай «Брокар». Наш «Бро». Услуги оказываются автомобильными перевозчиками. 0+.

0: цене всего 2,49. Миньона мания в Еврооп. Поймай всех 18. Подробности на сайте minion.evroop.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Срок проведения акции с 13 июля по 2 августа 2026 года.
1: Реклама.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Экватор второго часа позади, на часах 6:30 у нас автодрайв продолжается, и главное, делай приемник погромче. Ближайшие полчаса у нас по плану тотальный релакс, скоро у нас будет тело в теме, мы разберем очень актуальную тему, поговорим про бахчевые. Доктор рассказал, когда наступает идеальное время для покупки спелых и безопасных арбузов, ну а следом в пункте выдачи мы протестируем один забавный девайс для тех, кто много времени проводит за компьютером. Ну а пока мы настраиваемся на полезную информацию, давай устроим настоящий кайф для твоих ушей. Нас ждет ближайшие 10 минут. Взрывной трек «Sweet Harmony» от Сенсюси. Следом лови гипнотический бенгер от Кенни Грейса, называется «Strangers». И зафиналим эту триаду мощным, вдохновляющим гимном от Coldplay, Little Sims и Burna Boy, называется «We Pray». Ну а перед тем, как музыка полностью захватит твой салон, давай традиционно сверимся с прогнозами синоптиков на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью обещают 13-15 тепла, днем 24-26 со знаком «плюс». В Витебске и Могилеве ночью будет от 14 до 16 градусов, днем 24-26. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28. В Гомеле ночью до 17 тепла, днем до плюс 29. Ну а в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, днем 28-30 градусов жары.
0: Реклама.
2: 26 июля «Суперлото» разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
3: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.

0: Баский гриль из отборного мяса. Сырокопченые колбасы, копчености, консервы от Слонимского мясокомбината.
1: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
2: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
1: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме. В эфире «Тело в теме» — это место, где мы прокачиваем твои знания о здоровье, разносим в пух и прах популярные мифы и учимся жить в кайф с пользой для организма. У микрофона Кирилл Громов, и признавайся, руки в супермаркетах или на рынке уже вовсю тянутся к этим огромным зеленым полосатым красавцам. Да-да, сезон арбузов официально манит нас своими сочными боками, но на этот вопрос, стоит ли поддаваться этому соблазну прямо сейчас или лучше пока обходить бахчевые развалы стороной, чтобы не провести остаток недели в обнимку с фаянсовым другом, давай разбираться. Доктора и эксперты в один голос рекомендуют: не торопись. Как бы аппетитно не выглядели арбузы прямо сейчас на прилавках, в начале июля идеальное время для покупки качественных плодов наступает только в последней декаде июля, а самый пик и золотой стандарт безопасности — это, конечно, август. Именно в последний месяц лета в большинстве южных регионов стартует масштабная естественная уборка урожая. Покупая арбуз в этот период, ты получаешь комбо пакет преимуществ. Ну, во-первых, максимальный вкус. Во-вторых, безопасный. Шансы нарваться на химикаты сводятся к минимуму. Так что лови три простых правила безопасного арбузного кайфа. Первое. Не бери плоды у дорог. Арбузная корка, как губка, впитывает в себя всю гадость из выхлопных газов. Второе. Никаких надрезов на пробу. Покупать надрезанный арбуз на жаре — это добровольная покупка билета в инфекционку. Ну и третье. Постучи по нему. Звонкий звук, умеренно сухой хвостик и четкое желтое пятно на боку. Вот твои главные ориентиры. Ну а скоро в нашем автодрайве время полезного шопинга, буквально через несколько минут, мы заглянем в наш пункт выдачи и протестируем девайс, который обещает устроить твоим ногам настоящий курорт.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: В эфире «Пункт выдачи» — это место, где мы безжалостно тестируем и разбираем по винтикам самые любопытные товары из твоих любимых маркетплейсов. У микрофона Кирилл Громов, и вот скажи, у тебя бывает такое? Сидишь ты в офисе, на часах только обед, а ноги уже гудят так, будто ты в одиночку пробежал минский полумарафон. Или, может, предстоит долгая поездка в автобусе, поезде и многочасовой перелет, от которого колени потом просто отказываются разгибаться. И вот в этот момент отчаяния ты заходишь на ВБ либо на Озон и видишь его — подвесной гамак для ног. Картинка обещает тебе королевский комфорт прямо под рабочим столом, а отзывы уверяют, что это лучшее изобретение человечества со времен создания интернета. Ну, во-первых, это реальное спасение для здоровья. Гамак работает как отличная профилактика отеков, болей в коленях и варикоза. Если ты проводишь по 8 часов в кресле за компьютером, твои ноги наконец-то скажут тебе огромное спасибо. Во-вторых, здесь у нас есть мобильность и практичность. Это мини-гамак выполнен из очень прочной водоотталкивающей ткани Oxford. Ну, а в-третьих, универсальный. Благодаря регулируемому ремню ты можешь легко настраивать высоту под любой рост и положение. С какими нюансами ты точно столкнешься при покупке? Ну, первое — это надежность крепления. Чтобы подвесить этот гамак под рабочий стол, тебе понадобятся хорошие точки опоры. Второе — это косые взгляды коллег. Если ты повесишь эту конструкцию в открытом open space, будь готов к тому, что все коллеги будут приходить смотреть на твой домашний курорт. Ну, а наш автодрайв плавно подкатывает к финалу второго часа. Буквально через пару треков в 19 часов мы с тобой ворвемся в финальный час нашего музыкального марафона, обновим прогноз погоды и запустим лучшую музыку для твоего вечера.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы.

0: 6 по 19 липня.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 7 вечера на часах, в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы официально открываем финальный, самый мощный и заряженный час нашего вечернего марафона. Ну что, экватор недели взят, среда практически допела свою рабочую песню, и главное, добавь эмоций в этот вечер, а правильный саундтрек я тебе гарантирую, потому что в этом часе мы отключаем лишние разговоры, включаем режим максимального музыкального кайфа. Тебя ждет ударная десятка топовых, самых горячих треков, мировых чартов подряд, без рекламы, без долгих слов, а послушаем мы с тобой трек «I Adore» от Араша Хьюшела и Топика. Сочный и пропитанный романтический хит «This Kind of Love» от Future X. И, конечно, гипнотический качающий трек «All I Know» от крутого тандема Халит и Рудимента. Ну а перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, давай узнаем новости. В Беларуси 19 часов. Самые свежие, важные новости прямо сейчас тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про изменения трамвайных маршрутов в Минске и самом дорогом скелете.
0: В радиусе новостей.
2: От агропрома до туристических услуг в Минске дан официальный старт работе делового совета Беларуси и Саудовской Аравии. Это первая встреча в новом формате, которая окончательно закрепляет переход от точечных контрактов к системному партнерству. Саудовская Аравия для нас один из ключевых рынков на Ближнем Востоке. С начала года экспорт в королевство вырос более чем вдвое. Двое белорусских военнослужащих из спортивного комитета вооруженных сил совершат восхождение на Эльбрус. Они будут покорять вершину вместе с военными из России, Ирана, Зимбабве и Марокко. На вершине представители делегации установят государственные флаги своих стран. Завтра в Минске в работу трамвайных маршрутов номер 3 и 5 вносятся изменения, а маршрут номер 4 отменяется. Корректировки связаны с закрытием трамвайного движения по Старовилинскому тракту и переносом разворотного кольца трамваев к Минскому государственному дворцу детей и молодежи. В Киеве зафиксирован резкий скачок цен на общественный транспорт. Стоимость одной поездки выросла сразу в 4 раза, с 8 до 30 гривен. Новый тариф начал действовать в метро, автобусах, троллейбусах, трамваях и на городской электричке. Выросли цены и на долгосрочные проездные. Скелет тиранозавра Рекса по кличке Газ ушел с молотка на аукционе за 50 миллионов долларов, хотя предварительная оценка лота составляла всего 20-30 миллионов. В результате сделки Газ стал самой дорогой окаменелостью динозавра, проданной на аукционе. Как ни странно, в связи с этим палеонтологи бьют тревогу. Цены на окаменелости становятся недоступными для музеев, а частные коллекционеры забирают уникальные экземпляры из научного оборота. И в завершении. Уже завтра мы подведем итоги музыкального теста. Это твой последний шанс стать участником розыгрыша умной колонки Яндекс.Станция Lite 2. Заходи на сайт radiusfm.by и оценивай треки. Если начал, но бросил на середине, обязательно заверши тест полностью, иначе система тебя не учтет. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 14-16 со знаком «плюс», днем 24-26 градусов тепла. В Гродно ночью плюс 15-17, днем плюс 26-28. В Гомеле ночью 15-17 со знаком «плюс», днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем плюс 28-30. О погоде все, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да-да, это был мощнейший ремикс на Нитьенко от LP «Last on You» от наших парней из Swanky Tunes. У микрофона Кирилл Громов, и мы продолжаем наш вечерний автодрайв. Вообще, символический трек для вечера среды переводится как «Потеряно на тебе». Так что, если ты сейчас стоишь в Минске, пробки, чувствуешь, что теряешь терпение, расслабься, сделай глубокий вдох, ведь экватор недели мы уже успешно преодолели. И если у нас в Минске вечер среды проходит просто по-хорошему тепло, то на севере нашей страны сейчас творится настоящий температурный творческий максимум. Тем временем Витебск вовсю гремит легендарный славянский базар. Раз уж мы только что слушали жаркие танцевальные ритмы, то знайте, в фестивальном городе сейчас горячо абсолютно во всех смыслах. И об этом более подробно прямо сейчас расскажет моя коллега Елизавета. Елизавета, привет!
2: Всем привет, друзья! Главное музыкальное событие лета – Славянский базар в Витебске в 35-й раз собирает участников фестиваля и гостей. Хоть официальное открытие только завтра, город уже вовсю погружен в атмосферу праздника. Организаторы ожидают более 7 тысяч гостей из 40 стран. Сегодня второй день детского конкурса. Беларусь в этом году представляет 14-летняя Елизавета Цуприк. Она сейчас рядом со мной, и нам удалось с ней пообщаться. Лиза, привет! Как выступила? Говорят, у тебя максимальное количество баллов за 2 конкурсных дня. Это так?
3: Здравствуйте. Да, это действительно так. У меня в первый день было максимально 60 баллов. И присоединился на второй наш конкурсный день с 7-й жюри и 70 максимальных баллов. Довольна своим выступлением, потому что мы очень серьезно и долго к этому шли, готовились. И я очень рада, что я смогла аккумулировать все попытки на тренировочных сценах моего выступления и выдать максимум моего вокала и артистизма именно на сцене Славянского базара.
2: Ну, мы желаем тебе завтра получить заветное гран-при. Ну, а имя обладателя уже узнаем завтра. Пока что это интрига. Во время открытия Славянского базара, коллеги, передаю вам слово.
1: Елизавета, спасибо огромное. Прямо сейчас через приемник я почувствовал этот витебский драйв. Ну, а пока Витебск вовсю зажигает свои огни, готовится к грандиозным концертам, мы здесь на Радиус FM продолжаем зажигать твой вечер среды лучшими треками планеты. Добавим еще больше тепла в твои динамики. Но прежде чем ворвемся в очередной музыкальный блок, давай оперативно заглянем в прогнозы синоптиков.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13, плюс 15, днем 24-26 со знаком плюс. В Витебске и Могилеве ночью обещают 14-16 градусов, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28. В Гомеле ночью от 15 до 17 тепла, днем 27-29 обещают. В Бресте будет ночью от 15 до 17 градусов, днем 28-30 жары.
0: Реклама.
4: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
5: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта. В прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс с треком «New Religion». На второй строчке располагались Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И первое место досталось Avalon Rockstone «Vertigo». Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.ru.

0: Ну что за космический финал? Прямо сейчас в наших динамиках отзвучала невероятно мощная, глубокая и по-хорошему драматичная работа Broken Strings от повелителя электронных худи Алана Уокера и обладательницы ангельского вокала Изабеллы Мелкман. Эй, в эфире «Автодрайв», и слушай, ведь Алан Уокер в очередной раз доказал, что он гений атмосферных коллабораций, и стрелки часов, кстати, неумолимо приближаются к 8 вечера, а это значит, что наше сегодняшнее трехчасовое путешествие в «Автодрайве» официально подходит к своему логическому завершению. Среда позади, экватор недели. Мы пробили максимально красиво и громко. Спасибо тебе за крутую компанию, за твои огненные комментарии в нашем телеграм-канале и бешеную активность в наших интерактивах. Ты лучший попутчик, о котором только можно мечтать. Завтра в это же время встретишься с Олей Венской в «Автодрайве», поэтому не переключайся. Классного тебе вечера и пока-пока.
1: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Опять за продуктами?
3: Не за продуктами, а за большими деньгами. Весь июль покупаешь товары удачи в Евроопты Хит и получаешь шанс на выигрыш суперприза. Больше товаров удачи – больше шансов на выигрыш.
4: Участвуйте в розыгрышах больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу «Тур 217» с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.ру. Городской телефон 388-76-76.
1: Реклама.
5: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
6: Вместе со свадебным распорядителем Натальей Жуковской поговорим о том, как сделать свою свадьбу незабываемой, какие сейчас тренды и на что стоит обращать внимание в организации.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Беларусь и Узбекистан планируют реализовать 310 совместных проектов и мероприятий общей стоимостью 2 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба узбекского лидера Шавката Мирзиёева. Они затронут различные сферы, в том числе машиностроение, сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтику. Минздрав Беларуси ввел новый подход к проведению диагностических исследований. В частности, ограничен срок ожидания плановых компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Теперь проведение этой лучевой диагностики в госучреждениях здравоохранения пациенты будут ожидать не больше одного месяца. Польша оказалась во власти непогоды. Мощный шторм обрушился на западные районы страны, принеся с собой ураганный ветер и проливные дожди. По данным местных СМИ, под водой оказались несколько городов. Ураганный ветер повалил сотни деревьев, пожарные получили почти 500 звонков о помощи в расчистке завалов. В Латвии запретят русский язык в общественных СМИ, включая рекламу и сайты. Такое предложение приняла комиссия Сейма по правам человека и общественным делам. Они вступят в силу с нового года. После этого русский и другие языки нацменьшинств можно будет использовать лишь в особых случаях. Солист группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов выступал на сцене с тяжелыми переломами. Ради карьеры ему приходилось скрывать серьезные травмы, об этом рассказал сам артист. Певец признался, что однажды получил тройной перелом ребра и ключицы. Врачи рекомендовали провести операцию, но артист отказался, чтобы не отменять запланированные выступления. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс Станция Лайт? Заходи в телеграм-канал Радиус FM, найди закрепленный пост розыгрыша и просто нажми кнопку «Участвую». Итоги подведем уже в эту пятницу в 14:00. Не упусти свой шанс выиграть классный гаджет. Переходи в наш телеграм прямо сейчас. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью 14-16, выше нуля, днем 24-26 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью 15-17, выше нуля, днем плюс 27-29. В Бресте ночью 15-17 со знаком «плюс», днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Ваня Дмитриенко. Хедлайнер Вива Браслов. На радио СФМ.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Этот трек ты услышишь на Viva Brasslav.
1: Радиус FM.
2: И мы сгорали во тьме, мы сгорали под утро, искрами прям по воде. Мы танцевали, как будто

0: это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью 15-17 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе со свадебным распорядителем Натальей Жуковской поговорим о том, как сделать свою свадьбу незабываемой, какие сейчас тренды и на что стоит обращать внимание в организации.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Над фестивальным Витебском подняли флаг 35-го Славянского базара. Церемония состоялась в культурно-спортивном комплексе летнего амфитеатра. В этот раз на Славянском базаре Витебска

0: Витебске 52 страны – рекорд за последние годы. Для сравнения, прошлый фестиваль искусств собрал 44 страны. И уже сегодня юные таланты исполнили песни авторов на одном из славянских языков. Беларусь представляет 14-летняя брещанка Елизавета Цуприк. По итогам вчерашнего конкурса первую строчку турнирной таблицы она разделила с участницей из Казахстана, набрав максимальное количество баллов – 60. По итогам двух конкурсных дней у представительницы Беларуси – 130 баллов. У белорусов появится новый способ для регистрации домашних животных. Напомню, что с 1 июля заработал обязательный налог на собак в Минске. Тогда владельцам советовали заранее записываться для посещения соответствующих служб. Теперь же у них появится альтернатива. Белорусы смогут регистрировать своих питомцев онлайн через сервис «Е-послуга». Такая возможность должна появиться до конца этого года. С 15 по 22 июля в Беларуси проходит комплекс профилактических мероприятий. Он направлен на пресечение нарушений со стороны водителей автобусов в городском и пригородном сообщении. Сотрудники ГАИ примут меры по выявлению ключевых нарушений. Гигантский пирог и 100 литров компота приготовят на ягодном фестивале в Малорите. Праздник «Ягодное сузорье» приурочен к юбилею города. Раньше день рождения Малорита отмечали в первые выходные октября, однако в этом году решили совместить его с ягодным фестивалем. Двойной праздник пройдет 18 июля. Уточню, что гигантский пирог будет весить более 30 килограммов. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,88, 100 российских рублей 3,70, 10 китайских юаней 4,26. И последнее. Хочешь получить Яндекс-станцию Light 2? Поторопись, итоги музыкального теста подводим уже завтра. Заходи на сайт radiusfm.by и выбирай лучшие хиты. Обязательно проверь, завершил ли ты тест полностью. Шанс на победу получают только те, кто дошел до финала. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью 14-16, выше нуля, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью 15-17, выше нуля, днем плюс 27-29. В Бресте ночью 15-17 со знаком плюс, днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Весна, бесспорно, пора любви, но вот рекордсменом по количеству свадеб ежегодно становится именно летний период. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете «Шоу с толком», и сегодня поговорим о том, как сделать свою свадьбу незабываемой, какие сейчас тренды и на что стоит обращать внимание в организации. У меня в гостях свадебный распорядитель Наталья Жуковская. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте всем.
4: Давайте начнем, так сказать, с самого-самого начала, с чего начинается и как строится ваша работа с парой.
5: Ну, конечно же, мы проводим первую встречу, когда молодожены написали либо позвонили. И на этой встрече самое главное – это почувствовать друг друга. Потому как, мне кажется, энергетически, если свадебный распорядитель и пара молодоженов действительно совпадают, и им комфортно, легко, хорошо, на этой встрече происходит некое такое, знаете, доверительное ощущение, что с этим человеком можно пойти в долгий путь, порой там от полугода до года, и чувствовать себя комфортно, понимать о том, что тебя будут слушать, задавать вопросы и делать грамотное и правильное предложение для того, чтобы свадьба этой пары действительно стала уникальной историей, которая запомнится всем родным и близким, и тот бюджет, который пара все-таки выделяет на этот праздник, он будет оправданным. Это очень важно, но самое главное, конечно же, эмоции.
4: Вот, и как уже в дальнейшем проходит ваша?
5: Да, конечно, мы знакомимся, узнаем абсолютно все, что пара готова донести. Да, если это первый контакт, понятно, мы должны почувствовать друг друга. И если вот этот вот коннект совершился, мы начинаем нашу работу. Пара заполняет анкету. И анкета у нас очень обширная, с большим количеством именно творческих вопросов. Мы ее изучаем, и после этого я готовлю предложение. Предложение по тому видению, как я вижу этот проект чудесный, эту свадьбу. Мы встречаемся, обсуждаем и идем уже дальше по этапам, которые я прописываю.
4: Получается, при выборе распорядителя своего торжества в первую очередь нужно обращать внимание именно на то, есть ли вот этот вот общий вайб, коннект.
5: Конечно, конечно.
4: Это и самое главное.
5: 100% его возможность почувствовать только при личной встрече.
4: Угу. А какие вот красные флаги именно вот конкретно при общении с распорядителем должны насторожить пару?
5: Ну, это когда распорядитель не слушает то, что вы хотите, и не слушает то, что вы говорите и доносите. А когда распорядитель говорит, например, да, мы будем работать так, у нас будет построен процесс так. Когда у него уже есть некая заготовка, когда он говорит, мы будем работать только с этими специалистами, только на этой площадке, да, или я работаю только с этими людьми, только с этими площадками, соответственно, этому человеку уже не интересно вообще, про что вы и для чего вы пришли к нему, к этому специалисту. Поэтому для меня, да, это первый грозный такой, скажем так, момент, который должен насторожить человека. Ну, а все остальное, в принципе, оно решаемо в процессе общения. Поэтому красный флаг – это вот это неощущение, да, и неслышание людей.
4: Ну да, потому что сейчас в целом парам как будто бы все больше интересны именно индивидуальные сценарии, а не вот эти вот шаблонные. Вот у нас все переходит к этому. Как
5: персонализация – это самый важный тренд сейчас.
4: Так, а давайте поговорим, что входит в стандартный пакет услуг распорядителя.
5: Да, свадебный распорядитель подбирает площадку. Это не одна площадка, это несколько площадок, да, исходя из анкеты, исходя из предпочтений. Он не просто подбирает и готовит предложение, а он путешествует вместе с молодоженами для подбора, дает свои рекомендации, дает описание, где будет комфортно им, как это будет происходить, какие есть нюансы. Свадебный распорядитель обязан знать все нюансы про любую площадку, которую он предлагает. Он подбирает кейтеринг, да, если площадка не имеет свой собственный вариант кухни, подбирает всю команду полностью, которая связана с тем, чтобы эта свадьба была успешной, и готовит, прописывает тайминг, да, для молодоженов, чтобы они знали, как это все будет выглядеть. Готовит смету и полностью ее ведет. Ну и, конечно же, он полностью курирует весь процесс от начала и до самого окончания непосредственно этого мероприятия.
4: Вот если говорить о начале подготовки к свадьбе, то с чего лучше начинать эту самую подготовку и какие ошибки вот чаще всего допускают в этом плане молодожены?
5: Конечно же, первое – это найти своего свадебного распорядителя. Это самый главный первый шаг. Как бы это ни звучало сейчас, да, это не рекламная акция и продажа, но это действительно правильно.
4: Ну,
5: когда
4: да.
5: вы находите
4: Конечно.
5: Профессионала, ваш профессионал уже ведет потом за ручку и помогает делать следующие шаги. Далее с распорядителем подбирается площадка и выбирается дата. Потому как, поверьте, у меня огромное количество таких вариантов и опыта, когда молодожены приходят, они говорят, мы хотим 26.06.08 там, и так
4: мы
5: далее.
4: Мы единственные такие, только мы так хотим красивую дату.
5: Естественно, не понимая, что 100 тысяч ребят стоит в очереди за этой датой, и там будет, конечно, очень много сложностей.
4: Угу.
5: Вот, поэтому очень часто дата, с которой приезжают пары, она меняется. Не потому, что так желает распорядитель, да. Это все происходит действительно посредством того, как распорядитель работает. Я ищу площадки, мы их смотрим. И бывает очень часто, что именно площадка, она более комфортная, во-первых, по стоимости. У нас гораздо больше разных вариантов. Или пара по мере да, вот, нахождения путешествий, да, для того, чтобы выбрать площадку, влюбляется в какую-то mm-hmm. площадку, а она уже занята на ту самую дату. Мы очень легко трансформируемся, передумываем и берем другое. Поэтому первое – это организатор, второе – это площадка.
4: Угу.
5: А далее весь уже последующий этап.
4: А что вот обходится в организации дороже всего конкретно для пары? Это и я, и про деньги, и про моральный такой вот аспект.
5: Самое дорогое на свадьбе – это декор.
4: Угу.
5: Всегда. Либо, вы знаете, я говорю парам, либо декор есть, либо он стоит очень дешево. Поверьте, я даже говорю, давайте не будем тратить бюджет ваш, а возьмем хороший кейтеринг, у которого хорошая база с крутыми трендовыми бокалами, новыми красивыми тарелками, у них есть свои стулья, очень красивая посуда. И по факту, с добавлением небольшого количества цветов, которые кейтеринг тоже часто берет на себя, мы сделаем действительно стильную, уютную такую атмосферу. То, что сейчас тоже очень в тренде. Но если мы хотим декор, это не бывает дешево. Ну, как есть. Каждый из нас ходит на праздники, покупает букеты с цветами и знает, какую стоимость да. стоит флористика. Поэтому в данной ситуации самое дорогое – это декор. И тут, если ты хочешь красивую свадьбу, это самый дорогой бюджет уходит сюда.
4: Ну, я думаю, в моральном плане тоже вот это вот все посмотреть, тоже декорации.
5: Конечно.
4: Такое.
5: Конечно. Ты никогда не представляешь, даже если декоратор занимается визуализацией, он визуализирует свою свадьбу прямо на площадке в красивом иллюстраторе, все равно это немного по-другому, нежели это будет по факту. И тут, знаете, надо довериться, смотреть на предыдущие работы, доверять своему организатору, четко понимать, что вы готовы выделить бюджет на тот либо иной объем декора, и тогда, если вы готовы, вы действительно получите вариант лучше, чем на иллюстраторе.
4: Я вот просто вспоминаю вот эту вот программу «4 свадьбы», и вот как только мы заговорили про декорации, да, и у меня сразу вот эта вот фраза: «Неживые цветы! Фу, боже, как так можно? На свадьбе должны быть только живые цветы». Что вы думаете по этому поводу?
5: Смотрите, я думаю по этому поводу не совсем так. Почему? Mm-hmm. Объясню. Если мы говорим про свадьбы, которые проходят в сезоне летнем, то это палящее солнце. И если мы говорим про выездную церемонию регистрации, и мы украшаем ее только живыми цветами, то, поверьте, декораторы начинают декорирование этой церемонии с 6 утра.
4: Mm-hmm.
5: Какой бы ни был напитанный цветок специальными средствами, да, как бы декоратор с ним не работал, что бы с ним ни делали, палящее солнце к 16:00 сделает свое дело с этим цветком. К сожалению, это потраченные деньги просто на ветер. Я все-таки логично к этому всегда подхожу, да, и пары, которым мне доверяют, я всегда им во всем советую. Я всегда говорю, что вот где вы знаете церемонию регистрации, у нас достаточно пышная флористика, нам нужно делать микс. То, где человек не дотронется руками, не пощупает, да, и это действительно создаст нам объем, конечно же, это флористика декоративная, красивая декоративная флористика, потому что не каждый флорист имеет такую в наличии. Флористика красивая и декоративная – это та, до которой ты дотрагиваешься и говоришь, да ладно, это живое. У меня есть декораторы, которые потом, ее разбирая, случайно выбрасывают декоративную, потому что они сами порой не могут ее отличить, надо идти к стеблю, чтобы понять, что она такая. И мы к ней подмешиваем живую в тех зонах, когда это близко к глазам людей, близко к тому, где они располагаются. И тогда, поверьте, результат потрясающий получается. Микс примерно 70 декоративные, 30 живые, дает нереальный результат. У меня даже была пара, мы им делали свадьбу, у них была полностью флористическая арка, и когда... Это было очень смешно, правда, молодожены знали об этом, но на эмоциях они даже забыли, и когда все закончилось, моя невеста Анечка подбегает, обнимает меня и говорит, Натали, господи, это просто невероятно, у нас такая шикарная, говорит, живая арка. Я говорю, зайка, ты забыла, здесь всего лишь 30%. Она говорит, да ладно. При этом человек стояла очень близко к ней, поэтому искусство это сделать тоже не каждый флорист умеет, не каждый декоратор, поэтому все-таки обратившись к хорошему распорядителю, который подберет для вас такого декоратора, который сделает вот этот вот микс настолько реальным, вот это большая заслуга, это здорово. И самое большое, вот то, что вы говорите, я тоже, для меня это, наверное, действительно большой триггер, когда я захожу на свадьбу, и у нас очень дешевая вот эта флористика декоративная. Честно, мне даже прям вот некомфортно там находиться, потому что я считаю, что лучше даже ничего не делать, как я уже до этого рассказывала, да, а сделать что-то минималистичное, стильное, классное, добротное, это играть в посуде, в крутых скатертях, в эмоциях, в конце концов. И это будет более достойно, чем сделать из этого очень что-то, кринжовое, как говорят дети.
6: Да, в этом плане я с вами согласна. Но я напомню, что вы слушаете шоу «С толком». Меня зовут Полина Тарасевич. У меня в гостях свадебный распорядитель Наталья Жуковская. Обсуждаем свадебные тренды. И вот как раз свадебные тренды, как я уже сказала. Какие, еще раз повторюсь, форматные тренды вы видите вот в этом сезоне? Что пары просят чаще, а от чего отказываются?
5: Я скажу так. В этом сезоне, да и вообще уже последние, наверное, 3-4 сезона, очень актуальны персонализированные свадьбы, когда отдается основа не пышности, пафосности, заученности. Как раньше, знаете, там выходили люди, брали открытки, где уже написано вот этот вот тост поздравления, да, и просто читали его, да. Это про то, что не специально для тебя было подготовлено. Вот сейчас очень важна персонализация, важна. Поэтому в этом году, в этом сезоне все свадьбы, они проходят максимально персонализированно. Это про историю пары. Это про то, чтобы максимально в течение того, как гость зашел на свадьбу и выходя из нее, он сказал, да ладно, я сегодня все узнал про них, я даже не думал, что это такая невероятная история. И мы ее раскрываем с самого старта. Для чего делается много разных зон? Сейчас очень актуально вот это зонирование, да, не чтобы разъединить гостей, а чтобы в моменте, когда они выходят на улицу, они могли заниматься чем-то, что также составляет историю. Например, очень актуально сейчас делают огромные баннера с фотографиями пары, когда они еще малыши. И гости с большим удовольствием заполняют и пишут там маркерами, да, о том, что какие-то классные истории связаны. И ведущие реально в течение всей свадьбы их зачитывают, и гости про это рассказывают. Очень актуальны сейчас такие зоны, как телефон пожеланий. Это прям новинка этого сезона, когда гости приходят, они поднимают трубочку и слышат голос нашей пары. Привет! Мы так рады, что вы сегодня с нами. Они же их не видят еще, да? То есть они собираются. Мы будем рады, если вы нам оставите что-то очень теплое пожелание, которое мы потом прослушаем. И гости прям в телефон. Алло, Аня! Там Дима! Привет! И реально очень живо их поздравляют. Конечно, конечно же, книги по желаниям с фотографиями, мастер-классы, мастер-классы по созданию чего-то памятного для наших молодоженов. Очень классно работают пазлы, пазлы, которые собираются в фотографию нашей пары. И каждый гость либо получает это в пригласительном, свой пазл, он не понимает, куда это пойдет, но у него есть номерок и какое-то изображение. И когда они все заходят, они собирают это, и в общем получается целая большая картина. А по факту это фотография наших молодоженов.
6: Прикольно.
5: Очень классно работают мастер-классы по составлению коктейлей. Да, участвует бармен, который помогает все это составлять. И этот коктейль самый вкусный. Пара чуть-чуть пробует и выбирает самый вкусный. Мы его называем там, коктейлем там, этих молодоженов. Да, тоже как особенная история пары. Здорово работают кроссворды. Заранее молодожены заполняют о себе информацию, мы создаем из этого кроссворд. Это огромный, тоже стоит такой печатный баннер, на котором гости вписывают свои варианты ответов, да, для того, чтобы получить реальный результат. Сейчас очень важны зоны заботы о гостях. Я думаю, что сейчас в каждом рилсе, в каждом сторисе можно увидеть это вот, начиная от очков от солнца, зонты от солнца, зонты там от дождя, тапочки, потому что нужно, чтобы было комфортно, да. То есть сейчас все про уютность и комфорт. Так, потом вот то, что я говорила про историю пары. Естественно, мы ее раскрываем через записанные заранее love story, через работу с гостями, через сюрпризы, которые мы ставим с теми же гостями для наших молодоженов, да, и рассказываем про них и про ту любовь, которую они испытывают к ним. Это про постановочные, также театрализованные разные сюрпризы, через театр теней, через аудиоклятвы, которые молодожены заранее записывают, и в конце свадьбы, держа друг друга за руки, смотря друг другу в глаза, они слушают, и все гости также погружаются в этот мир. Сейчас, конечно же, мы используем все современные технологии. Сейчас, к сожалению, на самом деле, но в большинстве случаев, 90% мы делаем онлайн-пригласительное. Это когда всем отправляется красивая ссылочка, да, ты проходишь по ней. Это очень удобно, конечно, потому что там, отвечая на каждый вопрос, люди могут выбрать и то, что они будут пить в течение вечера, да, что бы они хотели предпочесть. Есть ли у них аллергические какие-то реакции на продукты, соответственно, мы можем это, да, не опрашивать всех людей, это приходит все в один телеграм-канал. Они узнают там про цвет, про дресс-код мероприятия, что можно принести, подарить, поучаствовать в виш-листе, послушать любимую музыку пары, то есть увидеть все заранее. Да, вот это сейчас на 100% очень удобно. Но почему я сказала, что иногда, к сожалению, я все-таки молодоженов очень прошу для самых близких гостей, бабушек, дедушек, родителей и самых близких людей сделать все-таки печатный вариант, красивый, стильный, и сделать его так персонализированно, чтобы потом вот эта память лежала где-то в шкатулочке, и родные и близкие вспоминали этот момент. Это тоже очень важно. Поэтому еще также делаются свадьбы, которые длятся много дней. Например, даже можно создать свадьбу, которая длится 3-4-5 дней. И, например, здесь только уютная церемония. Здесь классный банкет, не знаю, с мозгобойней, с классным квизом про пару. Есть такие ребята, которым очень нравится. В основном это люди из сферы IT. Mm-hmm. Третий день — это прям супер вечеринка, да, классная. И своим гостям выслать эти ссылочки, да, как приглашение, и они записываются вот именно на тот формат, который они хотят посетить. Да, и такое тоже мы проводим. Очень маленькие, компактные, уютные, душевные свадьбы сейчас в тренде. Когда люди собираются, они максимум проводят время вместе. Это такой длинный стол на 15-20 гостей. Это все на улице под ретро-гирляндами. Это живой бенд на улице, там же на сцене. Вот знаете, как вот в известных американских фильмах. И они танцуют, у них все проходит в формате вот именно общения, тостов и эмоции. Они смотрят порой на улице, на экране love story, знаете, как уличный кинотеатр. Это какое-то что-то объединяющее. И вот это сейчас тоже очень-очень важно и очень в тренде. Молодожены часто выбирают такой формат. И вот все практически пары, кто приходил в начале сезона, они все хотели вот такое что-то, говорит, а можно вот что-то про семью? Все-таки и для меня это очень важно. Важно, что Тренды — это здорово, но все-таки люди, создавая свою семью, они понимают, что родных и близких, и самых друзей близких, которые собираются, когда ты собираешь, самое основное, что они выносят оттуда, это вот эту историю и душевные эмоции, которые они почувствовали здесь и сейчас. Вот.
6: Угу. Да. А вот еще немного про еду давайте вот затронем. Давайте. Еда на свадьбе сейчас — это уже не просто накормить гостей, а такое, как бы, часть декора.
5: Да.
6: Блюда проектируют так, чтобы они выглядели там как скульптуры, с какими-то разными текстурами, разными цветами. Вот действительно ли это заказывают, или это больше для картинки в Инстаграм?
5: На самом деле, да, это в тренде сейчас. Кухни, скажем так, нет, наверное, подача блюд у кейтерингов сейчас на высшем уровне. И действительно, иногда это бывает как целый арт-объект. И это делается не в 90% и не в 100% свадеб, это 100%, это делается где-то 30% свадеб, которые желают что-то особенное.
6: Mm-hmm.
5: И это, да, это интересно, это вкусно, но по большей части, знаете, это все равно некая интересная подача блюда, да, со спецэффектами. Это участие молодоженов. Вот есть такое шикарное шоу «Арт-шоколад», когда молодожены прямо на гостях людей создают вот целый шоколадный такой, как арт-объект, да, им помогают официанты, подносят все это, и они под музыку как целое шоу производят, да, и по итогу это получается целая красивая такая шоколадная плита, но она не только из шоколада, туда добавляется и бисквит, и вкусный джем, натуральные ягоды, оно застывает за счет того, что они поливают все это сухим льдом, и это все прямо на глазах гостей, и потом угощается каждый гость вот тем, что создано было при них. Вот по сути, да, это примерно такая же история, про которую вы говорите вы. И тот, кто хочет что-то интересное, необычное, они обязательно в это вовлекаются. Точно так же и с подачей блюд, да, когда гости приходят. Сейчас, да, это тоже в тренде, когда просто пустые столы, красивая посуда, красивые цветы и больше нет ничего. Это своеобразно для бабушек, для дедушек и порой для родителей, но это очень красиво. Это несложно для кейтеринга, потому что это уже отработано, отрепетировано множество раз. И когда гости садятся, выходит строй прям официантов, красиво под музыку, у них клоше накрыты первые холодные закуски, которые они будут подавать. И красиво все это снимается, оттуда стелится дымок, и каждому гостю в один момент все это ставится. Конечно, это как некое действо. Это надо понять, что не будет много, да, дополнительных закусок. Но это, во-первых, всегда свежее, приготовленное только сейчас и только для этих людей. Они нарезанные с утра, понимаете, да? И как будто бы, знаете, а почему бы и да? Почему бы вот на своей свадьбе не показать людям что-то новое? И они точно не останутся голодными, потому что каждая подача, она примерно в таком же плане происходит. Плюс некоторые распорядители, они ранее были еще и рестораторами, и они совместно с кейтерингом просчитывают вот это время подачи каждого блюда, чтобы людям все это приходило вовремя, чтобы они и поели, и не перенасытились. Вот. А потом специально организовывается такой красивый стол, где много холодных закусок. И далее продолжается свадьба в фуршетном формате. Почему бы и тоже так не сделать? Да, это можно, это делается, но процентов 30, потому что все-таки есть родители, которые участвуют с нами также в организации именно самого банкетного банкетной части, и, конечно же, очень часто мы слышим: вы что, наши гости хотят покушать, им надо еда, как это не будет еды? Поэтому все вот это мы обсуждаем и делаем для кого это необходимо в формате интересном, для кого это важно, чтобы еды было много, то еды будет достаточно точно.
6: И давайте так кратенько уже под конец. Какие, может быть, необычные просьбы вы слышали за время своей практики? Может, что-то из этого было вообще трудновыполнимое?
5: Так, ну что же, трудновыполнимого нет вообще ничего для меня, потому что я всегда говорю: вы давайте задачу, мы все это организуем и сделаем.
6: Творческие люди.
5: Да, это правда. Ну, скажем так, из необычных, я уже некоторые говорила такие моменты, да. Ну, как минимум, например, была у нас свадьба 3 дня, да. Это длилось каждый день причем. Соответственно, вы понимаете, да, что подготовиться каждый раз, это надо быть в ресурсе, это надо быть действительно в полном там ощущение того, что ты можешь еще и 3 дня потом поработать. Mm-hmm. Соответственно, как бы вот такая свадьба была. Было предложение от молодоженов, они хотели свадьбу с черной козой. Это был арт-объект свадьбы. Им очень хотелось черная коза, да. И они хотели сами быть в черных одеяниях, и невеста тоже хотела быть в черном одеянии, да. Это с такого. Молодожены хотели бассейн с пивом у нас, да. Вот так хотелось на свадьбе. Это был первый день, и я спросила, говорю, а может быть на второй? На что они сказали, ну, в принципе, на первый, ну, тогда давайте уже ближе к окончанию, потому что я рассказала, что может быть, если это будет в начале свадьбы. Да. Классная вообще такая вещь была. Это вынос колец, да. Часто же определяется, кто это будет, ребенок там, либо там питомец домашний. А сейчас иногда вот, и это тоже была такая интересная история, да, когда предложили сделать через жеребьевку. То есть до начала того, как начнется церемония, ведущий провел жеребьевку среди людей. У нас был большой лототрон, вписаны были все фамилии и разыграли того человека, который, по сути, вынесет по итогу эти кольца. Это было неожиданно, здорово. И очень приятно тому, кто по итогу их выносил. Была очень хорошая задумка. Это вариант свадьбы в индийском стиле. Она вся полностью была в индийской стилистике. У нас даже церемонию проводил индийский мудрец Садхгуру.
6: Ого.
5: Конечно же, это был не мудрец оттуда, но мы гримировали замечательного артиста.
6: Ну, да.
5: Да, и он все это провел, и вся церемония прям была написана в индийских традициях, и все было проведено так же, как это делается и там. И вся свадьба прошла точно так же, и все гости также носили индийские узоры, и вот все было точно так же. Необычно, да.
6: Да.
5: Мы только не нашли слона. Мы очень хотели, чтобы невеста выехала на слоне. Так, и из такого, что было сложно, наверное, нет, как я уже сказала.
6: Ну, для творческих людей ничего не бывает невыполнимо.
5: Ну да, все верно. Ну, все остальное, наверное, это происходит обычно в моменте свадьбы. Это когда гости захотят своровать невесту, обязательно увезти ее на дальний берег на каком-нибудь катере или на мотоцикле. И вот эти моменты мы решаем с улыбкой. Есть даже такие смешные рилс, да, о том, что когда это будет можно, вот немножко попозже подойдите ко мне через 5 минут, мы скоро этот вопрос с вами решим. И по итогу, когда заканчивается свадьба, они приходят, а молодожены, в общем-то, уже уехали. Ну, в общем-то, только так получается обманывать где-то с улыбкой людей, которые хотят испортить нам тайминг.
6: Наталья, спасибо вам большое за такой классный разговор.
5: Благодарю
6: вас. Было очень полезно про некоторые тренды. Ну, это, конечно, на что способна человеческая фантазия, как говорится.
5: Абсолютно.
6: Ну, а на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiusfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
7: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью 15-17 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: нам. Реклама.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
4: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
4: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями к

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Денис. Когда-то они очень любили друг друга и очень тяжело расстались. Слишком много обид, слишком мало понимания. Прошли годы. У каждого была своя жизнь, отношения, ошибки. И вдруг случайная встреча. Разговор, и они с удивлением заметили. Рядом снова спокойно и без драмы.
3: Не понимаю. Если люди уже расстались, зачем возвращаться? Разве это не наступить на те же грабли?
2: Иногда да, но не всегда. Психология говорит, повторные отношения могут быть как очень токсичным циклом, так и зрелым вторым шансом. Все зависит от того, что изменилось между первым и вторым этапом. Если люди просто скучали, идеализировали прошлое или боялись одиночества, старые проблемы возвращаются быстро. Но если за время разрыва оба реально выросли, научились понимать себя и отношения, союз может стать устойчивее, чем раньше.
3: То есть вопрос в том, стали ли они другими?
2: Именно. Есть важная ошибка. Многие думают, что любовь сама все исправит. Но чувства редко решают проблемы без изменений в поведении. Если раньше пара разрушалась из-за ревности, неумения говорить, зависимости, инфантильности, одного мы скучали недостаточно. Нужен новый способ строить отношения.
3: То есть возвращаться имеет смысл не к старым отношениям, а к новым отношениям с тем же человеком.
2: Очень точно. И еще интересный момент. Иногда люди действительно встречаются слишком рано. В молодости не хватает опыта, понимания себя, а спустя годы появляется зрелость. Поэтому некоторые пары во втором этапе оказываются спокойнее и крепче. Но это работает только там, где оба готовы видеть прошлые ошибки.
3: То есть нельзя прикрыть старые проблемы романтикой?
2: К сожалению, нет. Если люди решили попробовать снова, нужно честно обсудить, почему отношения разрушились в первый раз. Смотреть не на слова, а на реальные изменения. Не пытаться вернуть как раньше. Новые отношения требуют новых правил.
3: То есть мы снова вместе – это еще не счастливый финал.
2: Иногда люди расстаются навсегда, и это правильно. А иногда расстояние и время действительно помогают вырасти. Но устойчивыми становятся не те пары, которые никогда не расставались, а те, где оба человека научились не только любить, но и строить отношения по-взрослому.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радіус ФМ. Наше. Голос Беларуси на Славянском базаре 2026. Елена Кузнецова. Конкурсный ремикс «Стороной дочь», «Туман яром» и «Колыбельная».

Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа.

0: в радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Реальные доходы белорусов за январь-май выросли почти на 8% по сравнению с прошлым годом. Основной источник – зарплата, она занимает 2/3 всех доходов. На втором месте – пенсии, пособия и стипендии. Это еще 22,5%. Больше всего зарабатывают в Минске почти 4000 рублей, а средняя зарплата по стране в мае превысила 3000 рублей. Национальный аэропорт Минск предупредил, из-за сезонного спроса на платных парковках почти нет свободных мест, а в часы пик их нет совсем. Пассажиров, которые планируют ехать в аэропорт на машине, попросили учитывать это. В аэропорту принесли извинения за неудобства. Рекомендуют либо приезжать заранее, либо пользоваться общественным транспортом. На сайте объявлений появился плакат с автографом Марины Соболенко. Продавец утверждает, что получил подпись лично накануне во время открытия теннисных кортов в Минске. Цена – 1000 белорусских рублей, но он готов продать тому, кто предложит больше. К слову, это не единственный лот с автографом спортсменки. В мае выставили теннисный мяч за 4000 рублей, он до сих пор не продан. Арине Соболенко 28 лет, она возглавляет рейтинг женской теннисной ассоциации с октября 2024 года. Выход новых эмодзи анонсировал Unicode, некоммерческая организация, которая занимается стандартизацией эмодзи по всему миру. Так, в новый пакет эмодзи входят бабочка-монарх, сачок, метеорит, маяк, огурец, он уже есть, но будет еще одна версия, и ластик. Появится и новый смайлик с треснутым лицом. Он будто делает вид, что все хорошо, но на деле уже разваливается. Сборная Испании вышла в финал чемпионата мира, обыграв Францию со счетом 2-0. Французы показали свой худший результат за историю мундиалей по ожидаемым голам. Испания в последний раз играла в финале в 2010 году и тогда стала чемпионом. И последнее. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Лайт? Заходи в телеграм-канал Радиус FM, найди закрепленный пост розыгрыша и просто нажми кнопку «Участвую». Итоги подведем уже в эту пятницу в 14:00. Не упусти свой шанс выиграть классный гаджет. Переходи в наш телеграм прямо сейчас. Это были все новости на сегодня. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью 14-16, выше нуля, днем 24-26 со знаком «плюс». В Гродно ночью плюс 15-17, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью 15-17, выше нуля, днем плюс 27-29. В Бресте ночью 15-17 со знаком «плюс», днем 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: дай нам.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
2: Тут есть.
1: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: эмоциям и чувства в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Реклама. Хочешь умную колонку?
3: Да!
2: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Технологии будущего. Технадзор. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сейчас один поход к косметологу стоит от 50 рублей за прием, причем такая цена только за консультацию. А вот представь, что такой поход можно заменить, просто посмотрев на себя в зеркало. Да, звучит как шутка, но это уже стало реальностью.
0: Технадзор.
2: Наверное, многие слышали про умные зеркала. Они обычно сами включают подсветку по датчику движения, показывают температуру и время. Но технологии шагнули дальше и представили новинку. Недавно была продемонстрирована улучшенная модель зеркала High Mirror. Оно позволяет ежедневно оценивать физическое состояние кожи лица, обращая внимание на морщины, покраснения, черные точки и любые другие незначительные перемены. Самое главное отличие – это функция подбора косметики и процедур по уходу. Прямо как из сказки про Белоснежку. Оно работает с помощью приложения и через Wi-Fi. В нем можно систематизировать более 2000 фотографий, а количество пользователей не должно превышать 4. Зеркало включает в себя 5 световых режимов и функцию проверки SPF-крема от солнцезащитных лучей. Оно само через приложение будет напоминать тебе о процедурах, а также подберет полный уход по советам косметологов-основателей приложения. Приобрести такое зеркало можно как в интернет-магазинах, так и офлайн. Стоимость от 1000 белорусских рублей. Я бы как девушка купила себе такое попробовать и почувствовать себя той злой мачехой из Белоснежки. Однако стоит помнить, если у вас серьезные проблемы с кожей, личную консультацию у специалиста оно не заменит.
0: Технодзен на Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 13-15, днем плюс 24-26. В Витебске и Могилеве ночью плюс 14-16, днем 24-26 выше нуля. В Гродно ночью 15-17 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. В Гомеле ночью плюс 15-17, днем 27-29 выше нуля. В Бресте ночью 15-17 градусов тепла, днем 28-30 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
1: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
0: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Реклама.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бэй, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Могилеве и Минске днем плюс 24-26, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле 27-29 со знаком плюс, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

0: Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Могилеве и Минске днем плюс 24-26, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле 27-29 со знаком плюс, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Могилеве и Минске днем плюс 24-26, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле 27-29 со знаком плюс, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel-

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

These beautiful things that I've Radius FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

Produce FM. Топовая музыка. Produce FM. Актуальные новинки. Produce FM. Музыка днем и ночью. Produce FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Биби Рекса и Фейтлесс с треком New Religion. На второй строчке располагались Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». И первое место досталось Avalon Rockstone «Vertigo». Ну а кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Витебске, Могилеве и Минске днем плюс 24-26, в Гродно 26-28 выше нуля, в Гомеле 27-29 со знаком плюс, в Бресте 28-30 градусов тепла. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Вик.